0: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Трэш-ток. Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Трэш-ток.
0: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.

0: высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Нове радио. Новое. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 31, плюс 33 градуса. Атмосферное давление 729 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже! 0+.
13: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
6: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: 笑话已经结束了。中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Реклама. Этот ролик действительно не для всех. Он для тех, кто умеет принимать решения вовремя. Потому что только в июле, в честь открытия дилерского центра J-Courier Guinness, специальное предложение действует всего на два новых автомобиля J-Courier J8. Два автомобиля. И всего два человека смогут воспользоваться этим предложением. Если вы давно мечтали о флагманском J-Courier J8, сейчас лучшее время перестать мечтать. Regines – официальный дилер J-Ку. Ждем вас по адресу Зеленый Лог 57, телефон 49-04-47. J-Courier J8. Уверенный. Это по-настоящему. Информация не является публичной офертой. Количество автомобилей ограничено. Подробности об условиях приобретения уточните в дилерском центре J-Courier Guinness.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке, горке, лабиринт он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
8: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазарин Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
10: Новое радио.
11: Новое.

0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
0: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
0: Слушай.

0: нове радіо. Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 899 тысяч рублей. Только в июле. Узнайте больше и запишитесь на тест-драйв в дилерском центре «Регинас» по адресу: город Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Amoda C5. Управляй будущим.
1: Информация не является публичной офертой. Цены указаны на базовую комплектацию и могут изменяться в зависимости от выбранного оборудования и опций. Количество автомобилей ограничено. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинас Amoda».
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19.

0: 8 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Ой, пишет крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: ага.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, только. Да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: хорошее было время.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
9: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.
16: Новое — это

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Новое радио.

0: Реклама. Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл, 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого будет.

0: хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
1: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, но плюс.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: понедельник. У вас это рядовая неделя, у нас не очень, с приподнятым настроением. Но это вот второй человечек там будет об этом рассказывать. Я не хочу, слишком банально начинать эфир с того, что...
1: Всего лишь неделя до отпуска!
0: Ну вот с этого. Хотя очень хочется. Как ваши дела? Все ли нормально? Ну, видимо, учитывая, что вы слушаете наше шоу, не все нормально. Как, собственно говоря, и у нас с... соведущим, который придет попозже. А кто придет прямо сейчас, это же, конечно же, кто это? Это кто? Это наши артисты. Замечательные. Один краше другого. Все поют, все песни свои вообще сильно прям очень поют. И сегодняшний день не исключение. По-моему, сегодня без гостей, но вообще гости будут на этой неделе. Всякие разные прикольные. Погнали! Проходите потихонечку. Вешайте вот курточки на вешалочку, обувь сымайте. Давайте. Угощайтесь там, что хотите, берите. Может быть, мне не перестать перебивать песню?

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Здравствуйте, дорогие ребята. Да вы не расстраивайтесь, что через неделю вам нечего будет слушать. Вам будет что слушать. Будет некая замена этому странному шоу. Там Данилин где-то там будет что-нибудь разжигать. Вот, потом там, может быть, там Даня Михайлов что-нибудь придет, расскажет, поставит какие-нибудь песни. Райтраун, может, придет уже когда-нибудь, ёпарасете, на последней неделе! Хотя бы не опоздать, Роза! Здравствуйте, привет.
2: Здорово.
1: Ну чё, как дела?
2: Чё, Алёш?
1: Во сколько ты пришел? Вот посмотри.
2: 7.08.
1: Это к вопросу о 7.03. Я в 7.03 прихожу.
2: Ну, иногда и в 7.03.
1: Иногда. Да, бывает такое. Чё в пакете? А,
2: да там, блин, на эти съемки.
1: Да-да. Да одну рубашку или футболку принес, как я, да и все.
2: Ну, я взял просто второй верх, и все.
1: Ну, правильно.
2: Да, у нас сегодня съемки после эфира еще.
1: Снимаем для вас всякие разные интересности.
2: Но
1: не расскажем, какие.
2: Да. Но когда-нибудь вы их увидите лет через 50.
1: Нет, осенью. Все нормально будет.
2: А, да?
1: Конечно.
2: Но там типа мы пул готовим, чтобы потом выкладывать потихоньку.
1: Да? Что это за вопрос? Ты не знаешь на него ответ?
2: Нет.
1: Мы снимаем пул программ.
2: А, я думал, не это.
1: А потом будем их вам показывать, а вы будете хохотаться очень сильно. Там, ой, как интересно, ой, как здорово, ой, как весело.
2: А я-то думал, почему мы снимаем, а не выкладываем ничего? Оказывается, мы пул снимаем.
1: Да! Все, пул.
2: Все, теперь понятно.
1: Это пул, это когда несколько программ одновременно снимается, потом...
2: Все. Бац, понял.
1: Вот так вот. Для удешевления процесса, ребят.
2: Очень хорошо. Тут виделся с одним нашим другом, со Столяровым. Мы там тоже пул снимали, наверное, да?
1: Да. Столяров, где ты его видел?
2: Да мы с ним участвовали. Вот, да.
1: В веселых стартах?
2: Да. Ну ладно, тогда.
1: Какие-то попадаются его видосы все время там. Мы нашли... Заброшенный там ангар все время. Секретный заброшенный дом с призраками. И всегда вот это. О!
2: Столяров так делает.
1: Да, все время там. Мы все время заброшены. Что-то секретное и заброшенное.
2: Ну, он прям жестко, да, на детскую аудиторию начал работать.
1: Да, да. Я даже не знаю, где столько зданий в России, секретных, заброшенных, с призраками.
2: Ну, не все, на которые Дима Масленников еще не сходил, туда Столяров вот ездит.
1: Да, мне кажется, они уже по третьему кругу ходят.
2: Ну, конечно.
1: Уже не осталось привидений.

0: Вот я вот, если ты меня спросишь, что я делал все выходные...
1: А я как раз хотел спросить, но попозже.
0: Я отвечу песней для начала.
1: Давай.
0: Намекну. Смотри, смотри, сейчас смешно будет.
1: Там песня лежала.
0: Ты взял, перебил. Да ёпарасоте.
1: Давай еще раз.
0: Да уж все, не
1: смей. Да нет, да нет, давай.
0: Уже
1: нет. Давай, нормально.
0: Ну ладно, сейчас. Ну давай, теперь разыграем сценку.
1: Ну и надо уговаривать ее как школьницу.
0: Конечно, перебил, прекал.
1: Давай.
0: Не хочешь ли меня спросить, что я делал на выходных, Артем?
1: Не хочу.
0: А я все равно скажу.
1: Тихо. Давай.
2: Я спал.
0: Ну смешно же.
1: Да нет, правда, нормально.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Да.
2: Ну вот, получается так.
1: Но...
2: уже сейчас говорить не о чем, а еще пять дней.
1: Есть какая-то вторая песня, где как-то время провел, где она начинается. Руку из штанов не вынимал.
2: Так это ж про тебя песня.
1: Неправда.
2: Как это?
1: Вообще ни разу такого не было.
2: Бритни Спирс руку из штанов называют.
1: Не-не-не-не-не. Такого ты чего? Это клевета вообще.
2: Клевета клевет.
1: Да.
2: Ой, я скачал себе какое-то дополнение к Atomic Heart. Просто увидел по акции на Marketplace.
1: Да.
2: И скачал, и играл.
1: Сколько стоит?
2: А что-то там типа 600 рублей. Вот. И все выходные повторял один в пустой квартире. Да что ж так сложно-то, а? Да что ж вы так сложно,
1: когда
2: да?
1: ты уже пройдешь этот Atomic Heart?
2: Нет, нет, это дополнение отдельное.
1: Ну, да я понял.
2: Там вообще пипец какой-то.
1: Все, тебя этот Советский Союз не отпускает из этой игры. Ну, по сути, а что бы и нет.
2: Ну, там просто, ну, реально за 600 рублей продавал. Думаю, ну, что ж не купить-то? Разобрался там с всеми аккаунтами. Ну, а ты что делал?
1: Я? Да я тоже играл. Тоже поиграл и потом полежал.
2: Полежал.
1: А потом, подожди, а что, в пятницу? А, в пятницу я пришел поздно, потому что я работал, да, у меня мероприятие было. Потом в субботу я целый день лежал, потом распаковывал новые всякие ништяки, новый геймпад я купил, потом еще там всякие световые приколдесы, и все, и... ну и вот.
2: Световые приколдесы.
1: Да, геймпад я вообще купил, там, короче, они такие сделали крутые штуки, значит, китайцы сделали. Там у тебя вот эти вот курки сзади, которые, они могут настраиваться под отдельно какие-то игры. То есть, допустим, если в гоночках, ты ставишь режим гоночки, или он сам определяет, и у тебя вот это нажимание на газ и на тормоз, оно с сопротивлением, как будто ты на педаль нажимаешь. Если это какие-то игры-стрелялки, там начинается отдача в этот курок, типа. Если это снайперские игры, ты вот так, как затвор щелкаешь, знаешь, вот это вот, как на курок нажимаешь на реальный. Короче, как они вообще это сделали, я не знаю.
2: Прикольно.
1: Вообще круто.
2: Сколько стоит?
1: 10 тысяч.
2: Ой, господи.
1: Так это не... ну... да, ну, просто в два раза дороже, чем для Xbox или для PlayStation. Но, ты знаешь, вообще это того стоит. У меня там экранчик, я могу на него поставить любую картинку.
2: Ого.
1: Я поставил туда, конечно же, фотку Кирилла.
2: У меня, кстати, твоя фотка до сих пор на рабочем столе стоит.
1: Где?
2: На компьютере.
1: А зачем ты поставил?
2: А я не помню, для какого-то ролика я снимал.
1: Да?
2: Для рекламного, да. Типа я там сфоткался с едой, а сзади типа невзначай ты.
1: А и что за фотка?
2: Где ты, ну, естественно, самая смешная в мире твоя фотка. Где ты в том нелепом костюме.
1: Да, вот этот вот.
2: Уже прошло 3 года, до сих пор.
1: Все равно, да.
2: Весело, да.
1: А это все, это преследовать меня будет всю жизнь, как финал Версуса и вот эта фотка.
2: Да, там просто был на одном из мероприятий, подобрали Артему пиджак, который, если на пианино надеть, он там вообще будет отлично вообще смотреть.
1: Да, да, да, да. Я там как вот Фиск из Человека-паука, вот этот вот здоровый.
2: Стас Борецкий, да.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
12: 20-66-66.
13: Новое

0: Один плюс один.
1: Помню, 20 лет назад эта песня вышла примерно, да? Вот, которая сейчас играла. Ну, типа, не 20, может быть, 18. Ага. Я помню, она как-то добавляла прям радости, веселья.
2: А сейчас уже и это не
1: сейчас,
2: добавляет.
1: Сейчас, честно говоря, вообще не работает. Ноль. Черт.
2: Так, меня, короче, всегда так веселили эти челленджи. Да, не челленджи, а вот эти экстравертные картинки, которые все в соцсетях там постят себе. Что там успел за 30 дней лета? И галочками надо отмечать, и себе репостить, типа. И вот тут картинка, что успел за 48 дней лета, надо галочками отметить. Кирилл, давай пробежимся.
1: Давай.
2: Смотри, день в парке аттракционов.
1: Мимо кассы.
2: Плавал на водоеме.
1: Мимо.
2: Прочитал книгу.
1: О.
2: Устроил пижамную вечеринку.
1: О, особенно.
2: Составил летний плейлист.
1: Нет.
2: Начал бегать по утрам.
1: Сейчас.
2: Устроил шопинг.
1: Ну, нет. Да нет,
2: не
1: шопинг это когда
2: куда-то пошел.
1: С удовольствием как-то.
2: Нет. Ну, пробежался босяком по траве.
1: По хренове.
2: Сделал фруктовый лед.
1: Фигет.
2: Сходил в летний кинотеатр.
1: Сейчас прям.
2: Поужинал мороженым.
1: Господи.
2: Закончил сериал.
1: Нет.
2: Сделал клубнику в шоколаде.
1: Да для кого это?
2: Я не знаю. Велопрогулка с друзьями.
1: С какими еще?
2: Тренировка на открытом воздухе. Провел вечер у костра.
1: Нет.
2: Съел кукурузу.
1: Нет.
2: Даже это нет. Ну все тогда.
1: Да для каких это супер оптимистичных людей?
2: Я не знаю вообще, в том-то и дело.
1: Велосипедная прогулка с друзьями.
2: Какие-то вот это, видимо, знаешь, вот для вот этих вот осознанных миллениалов, которые пытаются быть такими позитивчиками общительными. Вот эти вот, которые странные вот эти.
1: Давай, какие, что закрыто? Какие окошечки закрыты? Сидел весь день дома.
2: Каждый день.
1: Да.
2: Да.
1: Ходил в трусах по квартире.
2: Было еще вчера даже.
1: Спал 3 часа каждый день.
2: Да.
1: Какие велосипедные прогулки?
2: Велосипедная прогулка с друзьями.
1: У вас
2: тренировка на открытом воздухе.
1: У вас такие насыщенные жизни.
2: Так веселые. И они там перепащивают, все ставят эти галочки. Ну, я говорю, ну вот какие-то странные люди стали. Вот они вот это вот такие вот. Как, они, знаешь, люди как пираты стали. Вот это вот такие жизнерадостные. Йо-хо-хо-хо, тру-ля-ля-ля. Велопрогулочка с друзьями, поедем мы. Делай, что хочешь, живи, как и я. Ведь мы пираты.
1: Ребят, вот, пожалуйста, напишите у нас, сами знаете где. Кто хотя бы там половину закрыл из того, что Артем озвучил?
2: Половину?
1: Да я уверен.
2: Пижамную вечеринку?
1: Там больше. Да, они обожают эти пижамные вечеринки все, конечно. И тематические еще.
2: Ой, да уж, конечно.
1: Бесите.
2: А пробовали поспать просто, реально выспаться с кайфом? Нет, знаешь, я иногда смотрю вот эти вот всякие... Попадаются мне рилсы из всяких вот как раз школ там юмора, импровизации и так далее. Я думаю, они же вот это вот вместо депрессии выбрали. Да. Я лучше загонюсь в депрессии. Буду лежать, заниматься самобичеванием, плакать в подушку и объедаться мороженым и не любить себя, чем пойду на такое вот.
1: У меня было один раз, у меня всего хватает, точнее, всегда меня хватает, если какие-то инициативы, на 2 недели, не больше. И вот я однажды привез велик. Свой, на котором я катался в детстве, привез его в Москву.
2: Да, Кама.
1: Тогда он был большой, сейчас он уже слишком маленький. Ну, типа там турист, вот эти, знаешь, такие с рамой там и все. Я начал его восстанавливал его там, короче, там покупал полироли, там все там.
2: Катафоты.
1: Катафотики новые, да, какие-то там уже новые. Там что-то я кронштейн для телефона.
2: Ага.
1: Чтобы, ну, как бы, чтобы вести, ну, там, замерять, сколько я проехал. И вот я что-то 3-4 раза его позапихивал в лифт.
2: Угу.
1: И все, я думаю, ну нет, с этим надо заканчивать.
2: Слишком много движений надо просто, чтобы поехать.
1: Да. А внизу не оставить, что-то сопрут. Ага. Я в таком доме еще жил, думаю, как вы с этими велосипедами? Внизу оставляете или где вы их храните?
2: Я тебе больше скажу, я также велосипед. У меня был велик, я тоже как-то загорелся великом, купил его. И так возил с хаты на хату, просто ни разу не покатавшись, просто с квартиры на квартиру его возил. Ну, в начале, когда я купил, я, конечно, пару раз покатался. И потом в какой-то момент я психанул. Я с последней квартиры, когда выезжал, его надо было забрать. Он там вот в этом тамбуре стоял. И я такой подумал, да нафиг
1: там он нужен. Там в тамбуре, здесь
2: был. И я его прям в тамбуре и оставил.
1: Серьезно? Просто... Даже не жалко было?
2: Ну, а что мне? Я его уже на 4-ю квартиру бы повез.
1: А когда переезжаешь... вот думаешь, вроде вещей у меня немного, а потом, когда начинаешь переезжать, реально нужно два КАМАЗа, два грузовика вещей. Mm-hmm. У тебя так же?
2: Да, ну, в смысле, там, ну, типа, минимум вот
1: ну,
2: это.
1: Ну, то есть борта, что-то бортовое нужно обязательно.
2: Ну, конечно, 100%. Ну,
1: сейчас я за три ходки на машине все перемазал, и думаешь, и на третью ходку, когда уже смотришь, что еще ничего не убавилось в квартире, думаешь, да что, откуда у меня столько...
2: Не, я-то знаю, я уже столько раз переезжал, там минимум вот эта машина, которая больше, чем газель, сколько она, 5 тонн, я не знаю.
1: Газон вот этот вот.
2: Ну, что-то типа того. Так что да.
0: Новое радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Серебряной.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
14: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
15: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
16: Калинин и Райтраум на новом радио.
17: Ну, видимо, на этой неделе спонсор детской минутки Олег решил ставить только хиты проверенные, такие золотые, но и с важной дополнительной нагрузкой. В частности, вот как сегодня, Толи Саммер.
18: О, ура!
17: Давно не было.
18: Давно не было, и правда. И целых вот сколько-то дней.
17: Те моменты, когда вы начинаете печалиться, грустить, думать, что вы там что-то не то делаете, задуматься о всяких мелочах. На помощь, врываясь с ноги в помещение, приходит Толи Саммер с песней «Цените жизнь».
18: Опять этот биточек крутой.
17: Да. И этот потрясающий вокал. И содержание, самое главное, зацените на новом радио.

0: Жить. Теперь вопрос. Ну, вот. Стал ли ты больше кайфовать вот после прослушивания этой
1: песни? Сильно стал больше кайфовать. Да? Я просто понял, оказывается, было все так просто.
0: То есть нужно просто вот... Мне еще нравятся такие строчки там, что типа живите, будьте добрыми, да. И все будет замечательно. Угу. То есть вот так все легко оказывается.
1: Конечно.
0: Мы слишком накручиваем, да, слишком усложняем. Добрыми будьте, и будет все хорошо.
1: И все, и реально. Надо просто начать улыбаться, ну, и мир начнет улыбаться тебе в ответ.
0: Сейчас Толи Саммер, да, войдет во взрослую жизнь. Скоро ему уже там будет 18, и как бы он поймет, как он ошибался.
1: Да нет, видишь, он с детства-то уже селеба, поэтому у него уже легкая дорожка протоптана.
0: Это все Олег... Мне кажется, Толик должен Олегу просто, ну, я не знаю, что... Денег заплатить.
1: Ну, какие-то все деньги, да, которые у него есть.
0: Какие-то полностью все деньги нужно отдать Толику за раскрутку. Выглядит это как будто реально продюсирование. А может быть, мы и не знаем, может, Олег брат себе взял артиста.
1: Не, а ну, прикинь, а кто узнает?
0: Приятно слушать, конечно.
1: А кто узнает, если
0: да,
1: так
0: никто не узнает.
1: Можно так втихушечку, я же так пропихнул пару артистов.
0: Что ты пропихнул кому?
1: Артистов пропихнул.
0: Это новое радио.

0: Толи Саммера.
1: Что случилось?
0: Который призывает людей быть добрее. Вот тут написал человек в чат, говорит, вам пора отправляться в отпуск. Как совпало, у нас как раз отпуск через 4 дня.
1: А что, может, что-то не понравилось?
0: Да,
1: человеку?
0: Говорит, ваше шоу потеряло актуальность, работаете на износ, и гости даже к вам теперь не приходят.
1: Ой.
0: И самое интересное, а в чем он не прав?
1: Я сначала показал, что это хейтер. Нет, это просто констататор фактов.
0: Да, просто по фактам. И он бы написал еще, и гости даже к вам не приходят, а у вас еще по две руки и по две ноги. И два глаза у вас. И еще воздухом вы дышите.
1: Вам пора отправляться в отпуск. Слушайте, ну это, да, что-то как-то слишком вы на поверхности.
0: Да, ты бы хотя бы хоть глубже копнул.
1: Мы потеряли актуальность и были на дне еще до начала нашего шоу.
0: Конечно.
1: И как бы, когда началось, мы там были и не актуальны были, и гости к нам особо не спешили там волосы назад.
0: Конечно, когда, Артем, ты на дно падал, мы уже стучались со дна тебе, понял? Мы там так давно на этом дне, что вообще еще всем дверь откроем, если надо.
1: А если вам с нами на дне неинтересно, Артем, то идите тогда отсюда нахрен.
0: Ну ты что это в конце все испортил
1: нечаянно
0: своим опять?
1: Нечаянно выскочило. Да
0: отвратительно
1: мне,
0: просто.
1: Видишь, оно иногда, вот этот режим быдла, он как-то включается автоматически.
0: Мы тут обрабатываем в смешном духе, блин, а он опять в конце начал, блин, по злому.
1: Это выгорание, Артем, все, я больше не буду. Но в новом сезоне я не буду так делать больше. Простите, пожалуйста.
0: Вообще, взял это все, заруинил. Ну и ладно тогда. Ну, тогда я продолжу тогда шутить.
1: Давай.
0: Артем, ты понял, мы вообще... Я вообще настолько на дне понял... Что я даже не слышу, что ты говоришь, потому что тебе там докричаться не получится, понял? Там даже и света нету вообще настолько, ничего, понял? Там вообще даже и еще ученые ничего не изучили, еще, понял? Настолько я на дне вообще, понял? И так что, понял? Вообще на дне, понял? Понял? Там, короче, вообще, блин, когда бурили Кольскую сверхглубокую, я там покричал, о, хватит бурить, меня квартиру затапливаете, понял? Вот так было. Потом, когда там вообще в Марианскую впадину начали спускаться вот эти вот все на субмаринах, понял? Я им говорю, ребята, привет, я тут сижу, отдыхаю, можете не дадут спокойно в темноте сгущенки нажраться, понял?
1: А в темноте почему? Потому что света нет?
0: Да.
1: А у нас света.
0: Да.
1: И есть. Закрывай.

0: Я же слушаю, да, периодически. Да. Ну, не прям каждый день, но несколько раз в неделю на одно шоу. Но оно вечернее. Я его в записи утром слушаю перед работой, заряжаюсь юмором. А их сейчас нет, вот они тоже отдыхают. Я вообще просто готов на стену лезть.
1: Да?
0: А вот тебя вот чего лиши, ты на стену полезешь, вот чего? Ну, во-первых, меня, скорее всего. Ну, ладно. А еще?
1: Но еды, например. Или воздуха. Я где-то вот и без воздуха минутки, наверное, полторы смогу протянуть.
0: Воздух тебе как воздух нужен, да. Но я понял.
1: Потом, и без чего я еще на стену полезу. Ну, наверное, если у меня какой-нибудь радиоактивный паук укусит, я на стену полезу.
0: Да.
1: Вот. Потом, если, допустим...
0: Или если будут тебе угрожать волыны и скажут, быстро на стену лезь,
1: да, ты или придурок. Если, или если под потолком бургер повесят. Я тоже на стену полезу.
0: А под стол ты полезешь при каких обстоятельствах?
1: Если упадет картошка фри, тоже полезу под стол. Что вы думаете, если под стол падает картошка фри, я ее выбрасываю?
0: Такая, там же всякие микробы на нее налипливаются.
1: Какие?
0: Ну, это если за 3 секунды
1: успеете. Это же мои домашние микробы. Мы уже с ними, у них, у нас уже, слились биомы.
0: А если домашняя на улицу, в слякоть осеннюю, в грязь упадет картошечка?
1: Так это мне придется еще и самому отряхнуться тогда, встать вначале. Я же, в луже ем на улице. Ну, а вот я иногда такой, я вижу лужу, прыгаю в нее и ем.
0: Иногда бывают какие-то диалоги, из которых шутку вытащить невозможно.
1: Невозможно, да. Это надо было остановиться на...
0: Примерно 1.5 минуты назад. Вот сейчас именно такой случай. Ну, вы уж простите, просто нам надо в отпуск, к нам уже гости не ходят.
1: Да.
0: Даже. Вот. А что вы-то ждете от нас? До свидания.
2: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка-бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
13: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
8: Рекламная служба нового радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Здорово, здорово. Здорово, ребята. Здравствуйте. Всем привет, доброе утро. Салют, 1+1, Кирилл Калинин. Рейтран на базе на радио Суперхиты и суперновинки на базе. У нас понедельник, получается, 27 число, а это хорошо. Это значит, что уже осталось 4,5 дня до отпуска. Я вообще.
2: Хреново, только это как с летом. Как только оно началось, оно начинает заканчиваться. И с отпуском тоже.
1: Ура.
2: Сейчас предвкушение, как мы говорили, самое кайфовое, это предвкушать. А потом-то с первого дня уже меньше отдыхать тебе будет.
1: Почему?
2: Ну, потому что вот первый день отпуска пройдет, уже получается 29 дней отдыхать,
1: а
2: потом второй еще меньше и меньше и меньше, и все. А потом, прикинь, впахивать еще целый год, целый сезон.
1: Ну, это, конечно, измен. Да ладно, там до Нового года, а Новый год там уже, и поэтому там нормально, там всего 3-4 месяца, и опять отдыхать, поэтому вообще. А там и день рождения, столько всего,
2: да?
1: Так что...
2: До сих пор нравится день рождения свой?
1: Но что-нибудь же подарят.
2: Же подарят.
1: Прикольно.
2: Ну, ты заранее
1: подарят.
2: Скажи, что нужно, и это, мне, чтобы люди не мучились.
1: Мне нужно, короче, смотрите, я, знаете, что хочу?
2: Кляп тебе нужен, мне кажется.
1: А я же рассказывал, я уже не знаю, я, наверное, уже передумал.
2: Ты уже рассказывал и забыл, что ты рассказывал.
1: Да, не, я помню, но я уже передумал. Я хотел вот этот аппарат, который жвачки круглые выдает.
2: А.
1: Но я уже передумал, наверное, потому что что-то, куда его ставить-то? Ну, в целом, можно, наверное, не знаю. Да, короче...
2: Сами там смекните.
1: Да нет, лучше не надо сами смекать, я что-нибудь придумал. Думаю, дайте мне просто время. Сами не надо смекать там обычно. Ну, если люди сами смекают, в основном...
2: Ну, или деньги.
1: Это я тогда сам смекну, вообще круто.
2: Да, подарите ему деньги.
1: Да, все деньги, что у вас есть. Ну, а что? Зачем мне мало денег?
2: Мало денег — это не круто.
1: Конечно.
2: Круто, когда много денег.
1: Да, все деньги.

0: тут с Кириллом за эфиром слезы просто угораем с видоса про Аршавина. Кто-то там, ну, упаковал образ Аршавина, так сказать, в мультипликацию. А там есть маты вообще в этом видео?
1: Ну, ты сейчас 5 раз пересмотрел.
0: Я все равно не запомнил,
1: я вчера
0: есть там маты или нет.
1: Тоже. По-моему, нет.
0: Там, короче...
1: Давай сейчас послушаем за эфиром и поставим людям.
0: Давай в следующем тогда выходе послушаем за эфиром. Ну, там кто-то вот образ Аршавина обрисовал наконец-то, как он в этих очках всегда, в этой кепке, всегда жует что-то, и вот что-то там спрашивает.
1: Да, Андрей ходит там по всем футбольным и околофутбольным программам, и в интернете, и на телеке, и он как-то такой вот с высоты своего опыта и действительно заслуг, вот он смотрит скептически на все.
0: На
1: да?
0: все.
1: Да, и критикует, да, это фигня там, да, это фигня.
0: Это
1: да,
0: видео это... вот где было, где молчи, пока не услышишь футболиста лучше, чем ты, и да. он просто весь видос молчал.
1: Как пленный
0: молчал.
1: Партизан, да, да. А там уже Пеле, там Месси все. Ну, грубо говоря, конечно.
0: Не, он один, он вроде бы только 2 раза там, или один вообще.
1: Я ни разу не слышал, что он кого-то
0: нет, он
1: признал сильнее.
0: Там был один футболист, он признал сильнее.
1: Ну, справедливости ради, Аршавин реально в свое время был крутой.
0: Да.
1: Крутой, имеет право, имеет.
0: Угу.
1: А то всякие ноунеймы возомнят о себе.
0: Да как, да,
1: такие,
0: вообще.
1: Как я, например.
0: Ну ладно, давай песню, а я сейчас за эфиром давай, быстро давай. Послушаю.
1: На предмет обсценной лексики.
0: Да.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтрау. Так, мы посмотрели, никакой обсценной лексики нет.
2: Ты не прислал мне?
1: Я сейчас пришлю. Тут, конечно, можно и смотреть, как бы и желательно смотреть, но на слух, в общем, тоже довольно смешно, вот, смотрите.
2: Так я хотел отсюда по-нормальному поставить, я думал, ты меня отправишь.
1: Да ладно, нормально. Ну хочешь, давай. Я тебе отправлю. Да, я думаю, так
2: давай,
1: нормально.
2: Давай, давай, давай.
1: Вот, смотрите.
3: Андрей, спасибо, что посетили наш детский дом. В вашу честь, ребятки 4 месяца делали фигурку из оригами, представляете? Как вам?
4: Ну, такое, не особо. Так, ну, в 2009-м в Брюсселе здания разные, в парке гулял.
3: И что там, тоже оригами?
4: Не, я просто вот говорю, в парке был в Брюсселе. Вот
2: там
4: нормально.
2: Мне кажется, сейчас никому не смешно, кроме нас с тобой.
1: Он сидит в этих очках
2: и в кепке своей фирменной.
1: Так, сейчас я, ладно, тебе перешлю.
2: Да теперь тоже что ж люди послушали.
1: Ну, хотите, я выложу это к нам в соцсети, чтобы поржали, тоже посмотрели. И подпишу это вот видос, с которого мы с Кириллом жестко ржем сейчас. Вот видео, с которого мы с Киришменом ржем жестко. Ржем сейчас.
2: Ржем через О только.
1: Ну, это...
2: Для усмешнения.
1: Это как чат через Я, тоже для усмешнения. Да. Так. Сейчас. Все готово. Отправлено. Нет, ну, очень смешно, конечно. Я, как человек, который далек от футбола, но мне все равно попадаются постоянно рилсы с Аршавиным, как он там... Ну, на жестком скепсисе ко всему вообще абсолютно. Я бы его хотел посмотреть где-нибудь в битве экстрасенсов, чтобы его как скептика позвали.

0: прикольно, Том Холланд рассказал, ну, больше признался в том, что ему приходилось, ну, во-первых, сниматься в хреновых фильмах, отстойных. А потом, когда меня на интервью спрашивали, а почему стоит сходить на этот фильм? А я про себя думал, вообще-то не стоит, потому что этот фильм дерьмо.
1: Да?
0: И вот я думаю, как вот артисты вот так приходят, они же тоже промоутируют свои фильмы, там, свои песни. Вот кто-нибудь из них думает о том, что на самом деле-то, ну... как бы фильм.
1: А как Холланд успевает и в футбол играть, и в фильмах сниматься?
0: Да, смешно. Вот, что я говорил?
1: Промоутирует свои треки.
0: Угу. Я сбился.
1: И он сказал, что фильмы, где он плохие.
0: А я хотел поразгонять на тему, что типа приходит артист и говорит, что типа на самом деле фильм отстойный, не ходите на него. Но такого не будет.
1: Ну, иногда кто-то по-честному про треки так говорит.
0: Не, мне кажется, ни разу такого не было.
1: Было. Там один чел, я помню, прям он говорит, какие треки поставить. Да, у меня все не очень. И вот так вот он целый час сидел.
0: А это проблема, что люди не могут объективно оценить со стороны то, к чему они причастны. Или они типа вот обязаны говорить про свое, только хорошее.
1: Не знаю.
0: Про свои же продукты.
1: Ну, тяжело, конечно, относиться к своему, что ты сделал как-то критически. Обрати внимание, ты... Нет-нет, да иногда, когда просто в толчок сходишь, гордишься собой, думаешь, вау. Нет? Нет?
0: Ну, так себе пример, честно говоря.
1: Так что я тебе...
0: обернулся такой, уху! Даже захотелось сфотографировать, да?
1: Вот, в чем-то и дело. Тяжело относиться к себе критически. А тут как бы ты песня из тебя вышла, фильм из тебя вышел, что-то еще из тебя вышло.
0: Короче, все, что из тебя выходит, трудно к этому относиться.
1: Ну, конечно. Иной раз там тоже все... Для каждой мамы свой ребенок всегда самый красивый. А ты думаешь, ну...
0: Ну, честно говоря, нет, ну красивый, но не самый красивый.
1: Ну да. Ну, кстати, по поводу Холланда, который футболист, он бы тоже мог вполне себе играть в фильмах или вот в сериале, допустим, «Игра престолов», потому что он как Таргариен выглядит один в один. Ну, а Таргариены там все были такие с белыми волосами назад зачесанными. Вот.
0: Я, во-первых, не смотрел, а во-вторых, всю жизнь, когда ты говоришь Таргариен, у меня в голове Эммануил Витаргариен звучит. Я ничего не могу с собой поделать.
1: Ну, почему? Дай себе волю просто. Почему бы и нет? Если, ну да, ну почему бы...
0: Ну, скажи Таргариен.
1: Таргариен.
0: Эммануил Вир... Не получилось.
1: А тогда давай по остальным пройдемся фамилиям. Ланнистер.
0: Это я не могу срифмовать.
1: Тогда Старк.
0: Старк?
1: Ладно, давай на Таргариен остановимся.

0: Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
11: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
12: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20 66 66.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Тема дня есть. Мне сегодняшняя тема дня очень нравится, потому что оно... А это тема дня про что-то мое любимое вообще. Кирилл, зачитай, пожалуйста. Зачитай. Зачитай, пожалуйста.
2: Ребята, я такая счастливая. Отпуск через неделю. Ура! Но сегодня не об этом пока что. Потому что мы обсуждаем вот что. Сегодня день рождения... Как я тебя знаю. Сегодня день рождения гамбургера. Реально прохавчик. Сегодня день рождения гамбургера. Так написано.
1: Да.
2: Это не подумайте.
1: Да.
2: 126 лет назад было придумано это великолепное создание, которое потом докручивали разными сырками, огурчиками, помидорчиками и прочим. Но и в целом сам гамбургер, он уже идеальный. Вы только подумайте, вот эта котлетка, вот эти две булочки, вот этот соус, немного лучка. Мне вот это не нравится.
1: Это знаешь, это как Гомер Симпсон, когда он такой...
2: И слюнька такая.
1: Да-да-да.
2: Боже, как я люблю бургеры, реально. И в связи с этим тема. Если бы можно было оставить только одну какую-то еду или блюдо, надо было тут написать, что это было и почему бургер, да?
1: Ну да, ну, и короче, почему? Чтобы это было за блюдо и почему?
2: 500 раз разговаривали про еду, которая вас бесит, там всякие разные печеночные торты. Да. А теперь про то, что вы больше всего в жизни любите, конечно.
1: Ну вот, настолько любите, что вот представьте, что всю еду забрали, осталось у вас вот только, сказали, выбери одно что-то, и ты будешь есть это до конца вообще жизни. Вот только это. Ну, понятное дело, там блюдо какое-то, ну, допустим, давайте для простоты можно там, допустим, что-то добавить. Там, допустим, кетчуп добавить там или что-то. Ну, чтобы совсем не было пресно. Потому что бургеры, они же разные. Вот мне бы сказали... Я бы, конечно, если бы мне сказали одно что-то только оставить, я бы сказал бургеры. Но бургеры же тоже разные. Вот сегодня ты с помидоркой, завтра две котлетки, сегодня одна, потом один соус, другой соус, один сыр, другой сыр, с луком фри, без лука фри, с беконом, без бекона, с яйцом. Это же все бургер. А что, я ж сглотнул, а что у вас, Кирилл, вот что бы ты оставил?
2: Не, мне первое в голову приходит, это бабушкина картошечка на брикете сливочного масла с помидорами солеными.
1: Вот ну, а что-то, все. А что-то менее вот это вот...
2: Нет.
1: Что-то...
2: Ну, вот после этой картошечки...
1: Не такое сентиментальное, есть что-то?
2: Нет, брат, было самое вкусное, и потом просто плохо было всегда от этого, потому что бабушка не разрешала просто так чуть-чуть маленькую человеческую порцию съесть. Ага. Нужно было сожрать всю сковородку, а потом все это на сливочном масле, и потом лежишь, жирные вздохи сожаления о том, что ты пережрал, но было очень вкусно.
1: Видишь, ты все равно худой был.
2: Ну, это в детстве, да, сейчас уже так, конечно, не очень работает. А бургеры, вот, единственный минус, они же усваиваются достаточно быстро, и
1: ну,
2: типа
1: и
2: через
1: ладно.
2: Полтора часа опять хочется есть.
1: А что у вас? Еще бургер тогда съесть можно.
2: Ну да, да, слава богу, что это не последний бургер на планете.
1: Да.
2: Ну, короче, что вы там...
1: Тем более, если надоест бургер, можно разобрать. Разобрал бургер, отдельно котлетку съел, отдельно овощи у тебя получается, как второе блюдо. Не, бургер, ты что, я вообще бургеры я обожаю, реально. Господи, как я люблю бургеры. Я вообще в целом люблю вот этот весь джанк-фуд, который называется как вредная еда. Хот-доги, сэндвичи всякие, клаб-сэндвичи, роллы, шава, бургеры. Это я все, это ко мне вот сюда вот запихиваете, всякие питы. Ой, я даже не столько пиццу всякую и суши, как вот это вот все вот, чтобы сверху булочка, внутри начиночка и еще булочка. Ой, все, я не могу.

0: один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Как будто я учитель в третьем классе, я себя сейчас почувствовал.
3: Почему?
2: Сообщение. Яичницу. Вот эти. Вот картошка. Вот это. И хочешь сказать, ребята, ну мы же уже с вами совсем взрослые. Давайте развернуто отвечать.
3: Ну вот я три корочки люблю... с семгой.
2: Ну вот это более-менее развернуто.
3: Ну конечно.
2: Вот я люблю яичницу, потому что она, например, заряжает меня каждое утро.
3: Ага.
2: И заставляет мое настроение становиться лучше, несмотря на то, что это раннее утро и мне плохо. Яичница.
3: Но яичницу всю жизнь я бы, конечно, не стал жрать. Прикинь, чисто
2: только многие жрут всю жизнь, вот американцы. Например, едят
3: да.
2: свои там скрэмбл текс с яичницу с беконом всю
3: ага.
2: жизнь нормально. И тосты эти с этим, с пинат баттер или с джелли там
3: peanut
2: какой-нибудь.
3: Пинат баттер, да.
2: Пинат баттер.
3: Я, кстати, рассказывал, да, вроде, что... Ну да, точно рассказывал, что это вообще маркетинговая уловка изначально. Яичница с беконом на завтрак. Типа был вот этот Бернейс, вроде его фамилия была, который жесткий маркетолог, который половину придумал того, чем мы сейчас пользуемся. И к нему пришли производители бекона. Икона сказали, слушай, надо как-то пропиарить. И он там это все всяко через врачей, там бла-бла-бла, что завтрак должен быть сытным. И в итоге он допиарился до того, что сейчас весь мир ест, ну, грубо говоря, яичницу там с беконом и с чем-то таким. Хотя это просто маркетинговая уловка изначально была.
2: Вот
3: просто реклама.
2: Вот
3: реклама бекона. Часы. Та же самая история, что этот, как его, Санта-Клаус красный, потому что это... Кока-кола его таким сделала. Изначально он был там типа зеленого цвета вообще. Так что красный Санта-Клаус — это заслуга Кока-колы.
2: А у нас Дед Мороз синий.
3: Да.
2: Потому что это переодетый батя и Борзотен.
3: Это тоже заслуги некоторых напитков, так скажем.
2: Но не соса соло.
3: Да. Так, ну что, сейчас или попозже звонки?
2: Я думаю, после микроперерыва.
3: Ну тут пишут борщ с майонезом. Короче, я что-то ни одного сообщения бургера больше не увидел. В основном все какую-то приземленную еду, типа макароны там с котлеткой или еще что-то. Ну, смотрите, вы сами на макароны с котлетой вписываетесь. Это одно и то же блюдо, то есть бургеры. Если бы вы выбрали пиццу, пицца — это понятие такое же растяжимое, как бургер. Она может быть разная, может быть и сладкая, может быть и с такой начинкой, с такой начинкой. То есть разная еда. А макароны с сыром — это одно и то же.
1: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ» не оферта.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
11: На ТуТу мощная распродажа авиабилетов на море.
0: Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «МТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Ого,

0: минуту. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: 1+1.
6: Так, ну что, 8-495-232-16-32. Звоните. Мы сегодня обсуждаем с вами такую тему. Если бы вам, вот к вам подошли сегодня и сказали, ты можешь оставить только одно блюдо, и ты его будешь есть всю жизнь оставшуюся, что бы это было? А по итогам программы мы собираем сообщение. Человечек подойдет, там спросит. Ну, подойдет, скажет, все, нельзя больше есть ничего. Только макароны по-флотски. Написал там, ешь теперь все. Свои три корочки с семгой.
7: Да, или какие там были? Семга и томат. Томат с зеленью еще.
6: Холодец с хреном.
7: Холодец с хреном. О-о-о.
6: Были и вот эти емели вкусные, когда оно было по разным странам, он типа ездил. Там были русские холодец с хреном, потом еще какие-то были, там, короче, всяких миллион
7: помнишь, было. В трех корочках еще попадалось парочку таких корочек, которые сильно обсыпаны. Сильно обсыпаны, да. Вот прям такие, прям сильно, видим, там какой-то сбой, и она прям сильно в этой, думаешь, да? Господи, какой же я счастливый человек, ее... Думаешь, о, кайф. Сейчас
6: как
7: уже
6: еще
7: ничто
6: раз?
7: Так не... Вот так вот. Кайф.
6: И меня так батя утром делал. Стало так. Какой кайф.
7: А сейчас мы сами стали как батя.
6: Ну, кстати, я почему-то так не делаю. Ты делаешь так
7: нет,
6: утром?
7: Нет, я, честно говоря, не как животное собираюсь.
6: Я просто не понимаю, зачем это нужно было, что он...
7: Да мы поняли. Все.
6: Зачем это нужно? Что, настолько там много... Алло.
7: Здравствуйте.
6: Алло. Привет, как тебя зовут?
8: Евгений.
7: Евгений. О, женечек. Да ты не расстраивайся. Да
6: Евгений,
7: все
6: привет,
7: нормально
6: откуда
7: будет.
8: Ты? Из Краснодара.
6: Из Краснодара. Ты...
7: Женька, мы, походу, разбудили.
6: Ты сколько тебе лет?
8: 14.
7: Жень, а почему ты так как-то, ну, как будто бы...
6: Так у него каникулы, ему пофиг вообще на тебя.
7: Ощущение, что он тайком от кого-то разговаривает, да? Да? Может, чтобы бабушка не услышала?
6: Бабушка спит еще или что?
8: Нет.
6: Нет?
7: Ну, ну вот ладно, мы сегодня тогда разговариваем про еду.
6: Женек, да.
7: Нравится
6: что
7: вам
6: любишь?
7: Что-нибудь есть? Вот самое любимое, что у вас?
8: Да, все, в принципе, ем.
6: Ну, смотри, вот подойдет к тебе человек, допустим, сегодня какой-нибудь, скажет, женечек, забираем у тебя всю еду, ты можешь оставить только одно блюдо. Что ты оставишь?
8: Фастфуд, наверное, какой-нибудь.
6: Давай, какой?
7: Сужать,
6: давай думать,
7: сужать
6: да,
7: поиск.
6: Смотри,
7: поехали.
6: Что-то мы до одной категории мы сузились. Теперь еще надо сузиться.
7: Картофель фри, наггетсы,
6: да.
7: Бургер,
6: да.
7: Ролл какой-нибудь.
6: Может быть, какие-нибудь луковые кольца.
7: Сэндвич.
6: Да.
7: Пожалуйста.
8: Картошку фри, наверное.
6: И ты всю жизнь будешь есть картошку фри?
8: Да.
6: Ну все, этот ответ меня устраивает.
7: Спасибо огромное, учли ваше мнение.
6: Картошка фри, а она тоже, знаешь, может быть разная. Можно с таким соусом, можно с таким. Я, кстати говоря, что-то обратно сырный соус полюбил. Что-то я в какой-то момент подумал, что он какими-то пахнет странностями. А сейчас подумал, да нормально он
7: пахнет. Сырный полюбил, может, потому что мышь.
6: Да.
7: Алло.
6: Алло. Привет. Ну, а что, у людей тоже отпуска.
7: Это вот нас... Особенно сегодня чувствуется это прям.
6: Да, да, да. Да.
7: Давайте
6: да.
7: Попробуем в третий раз. Здравствуйте.
9: Алло, да, здрасте.
6: О, привет, как тебя зовут?
9: Антох.
6: Антох, смотри, давай мы тебе какую-нибудь еду выберем, которую ты всю будешь жизнь есть, а ты потом остановишь, скажешь «да», когда ты выбираешь. Давай.
9: Да и, ну, давай попробуем.
6: Давай. Смотри, помидоры.
9: Нет.
7: Ладно, да, давай. Макарохи с СССР.
9: Да ладно, давай сразу скажу просто.
6: Нет, нет, давай, играем.
7: Пожалуйста,
6: играем,
7: поиграй
6: играем,
7: с нами
6: играем,
7: в игру.
6: Давай, давай, давай, давай. Использованные носки.
9: Нет.
7: Давай, так, ну не знаю, вот это кожица от сала.
6: Да.
9: Ну, нет.
6: Тогда, тогда подошву от Тимберлендов с майонезом.
9: Если может быть жареная.
6: Жареную подошву.
7: Жареную,
6: да,
7: конечно. Жареную, что ж, я так жрать, что ли?
6: Ну, конечно. Подошву,
7: так невкусно.
6: От Тимберлендов, ну, хорошую.
9: С каким кетчупом нормально было бы вообще.
6: Тысяча, наверное, островов.
9: Еще раз.
6: Тысяча соусом, тысяча островов. Жареная подошва от Тимберлендов.
9: Нет.
6: Нет, ладно, ну, говори ладно. Тогда ты какую.
7: Сдаемся.
9: Все, сдаете?
6: Да.
9: Блин, ну, я, конечно, бы на хинкалях остановился.
6: На хинкали.
7: А хинкали классические тебя интересуют? Или там жареные, есть, или всякие там, например, жареные, или с сыром еще есть?
9: Слушай, ну я технолог общественного питания, как бы, в производстве раньше, ну, то есть, оно, правда, закрылось сейчас, но вот мы делали хинкали с мясом, блин, ну это бомба, конечно.
6: Подожди, вот, а ты как вот специалист по хинкали и любитель, видимо, хинкали, ты попки ешь от хинкали или нет?
9: Конечно.
6: Красава. Красава, реально, наконец-то. Так редко можно встретить вот эту родную, конечно, душу, которая ест. А то они говорят, да ты же за нее держишься, ты же, она там не проваренная. Да еще не проваренная, но все равно вкусно.
9: И, конечно, это же тесто, блин.
6: Конечно.
9: Тесто одно из самых вкусных, что есть в хинкали.
6: Вообще, я согласен с тобой абсолютно. Я иной раз такой думаю, да можно было без мяса. Просто бы сделали вот как вот эти пампушки, знаешь, которые в супе. Просто кусок теста был. Вообще кайф.
9: Да. Слушай, ну в детстве была самая вкусная, это бабушкина полишка. Знаешь, что такое?
6: Бабушкина полишка тебе нравилась?
7: Расскажи, бабушка, давай. Ох, уж это задержка, я сейчас с ума сойду. Расскажи, что это?
9: Ну, это вот раньше бабушка тесто на пироги ставила. И когда она, условно говоря, все пироги слепила, а остается тесто, она просто его жарила.
6: Ага.
9: На сковородке. И с молоком, с парным, о боже, это просто... Лучше не найти.
6: Парное молоко это сразу из-под коровы, что ли? У вас там корова в доме еще была?
9: Ну, давно-то, конечно, была. А, сейчас уже, конечно, нет.
6: Ну, сейчас, да, сейчас такое время, сейчас уже коровы к себе домой не
7: поселят. Сейчас трудно, да, это из-за того, что вот урбанизация идет. В квартире все сложнее, да, с каждым годом.
6: Я вот иногда пишут, когда квартиру сдаем, с животными не сдаем. Я вот звоню, говорю...
7: Буреночка, плохие новости для тебя, да, все.
6: Да-да-да. Ладно, давай пока.
7: Давай пока.
5: Всем привет, с вами Звонкий. Слушайте мою новую песню «Невероятно» на новом радио.

0: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
6: Билеты в продаже. 0+.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официально дилер Т-Моторс.
8: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена Металлург. Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Ребята, уважаемые, любимые радиослушатели и радиолюбители, приветствуем вас на волнах нового радио. У нас в эфире только суперхиты и суперновинки, а также самые актуальные новости и самые смешные шутки и приколы,
1: да, и
0: юмор.
1: И все это ложь, всего этого нет.
2: Вообще все есть.
1: А у нас даже прогноз погоды есть.
2: А, ну единственное, из классического у нас только прогноз погоды. И то, где, ну не знаю, может дождь, может не дождь.
1: Ну, зато,
2: или дождь, или не дождь.
1: Зато честно, я, по крайней мере, не обещаю точно, будет дождь или не будет.
2: Так прикольно, что радио всю дорогу вообще предрекают смерть. Типа, все, радио уже все. Уже, ну, кто будет радио? И это было 30 лет назад, и 5 лет назад, и 10.
1: Так никто же не слушает.
2: Да, никто не слушает. Только у нас как бы и рейтинги, и реклама продается. Но при этом никто не слушает.
1: Никто не слушает
2: так же, как с телеком. Я вообще телек не смотрю, да. И все смотрят при этом. Какая-то Роман рассказывал. Говорит, я,
1: ты телек смотришь?
2: Я, да, смотрю. Когда он пришел на радио в 90... Наш коллега старший. Когда он пришел на радио году в 95-м или 96-м.
1: Да.
2: Он, говорит, я, говорит, уже тогда слушал, что все, радио.
1: На посте... А что ты на телеке смотришь, мне интересно.
2: На телеке... Ну, именно антенный телек, наверное, не... Ну, вот типа Матч ТВ там смотрю иногда. Иногда смотрю, что люди смотрят.
1: Стримы?
2: Нет, смотрю, что люди смотрят по антенне.
1: Что смотрят?
2: Ну, они там смотрят, да? Я тебе скажу, там ого-го.
1: Но
2: там
1: я
2: в мире животных там нет этой программы.
1: Я включаю
2: там другие
1: иногда вот только дважды два. Там,
2: я не могу антенну настроить, я не понимаю, как, что нужно сделать, чтобы антенна обычная работала. Я покупаю какую-то антенну, типа на...
1: Да что ж такое? Вот, которую в окно высовываешь?
2: Ну
1: вот
2: да,
1: такую,
2: да, а ее нужно реально в окно высовывать. Ее так не получается.
1: В смысле, знаете, а у тебя провод этот белый?
2: Но не хочу, чтобы торчали эти всякие сопли. Хочется где-нибудь за телевизором ее там закрепить, а она так не ловит. Вот в руку ее возьмешь, более-менее ловит. А
1: нет,
2: так...
1: подожди, провод, который у тебя дома белый,
2: а
1: изначально.
2: Нет,
1: так,
2: такого нет.
1: Нет?
2: Да, я за него плачу, но у меня нет, видимо, при ремонте как отрезали, так и...
1: Ну, сделай тогда себе просто этот интернет-ТВ и все.
2: Но интернет иногда барахлит, хочется по антенне, чтобы работал. Что я неправильно делал? Нужно какую-то, видимо, там активную антенну какую-нибудь, которая надо в розетку
1: втыкать. Нет, ну это какая-то фигня-то, что?
2: Ты меня, наверное, просто
1: кажется,
2: стены в доме...
1: Мне кажется, никто не пользуется сейчас уже.
2: Да?
1: Ну, провод этот возьми, найди его.
2: Да нет, его уже нет.
1: Где-то-то он есть.
2: Ну, где-то в коробке там
1: позвони
2: есть.
1: Позвони там в ЖЭК, чтобы они протянули тебе еще.
2: Они мне дырку будут делать.
1: Господи, мне все не нравится ему. Нет, ну, тогда... А антенну ты хочешь вот эту в окно,
2: нет, есть какой-то способ без высовывания в окно, чтобы ловил телевизионный сигнал.
1: Есть и способ без проводов, штробишь просто дырочку себе,
2: ну, видишь,
1: и
2: опять,
1: заклеиваешь.
2: Тебе дай волю, ты дырочку хочешь везде сделать.
1: Да нет, если бы у меня просто... Я тоже провода не люблю, но я так или иначе сейчас какими-то кабель-каналами пользуюсь, а если бы эта квартира моя была, я бы там перештробил бы все вообще, все провода бы замуровал, перепрятал.
2: Ну, проводочки я организую, у меня там все, да? Надо там по плинтусочку аккуратненько, специальные держатели, там типа чики-пики, у меня нет соплей, тоже не люблю
1: все,
2: вот этот.
1: Да.
2: Все, завязки специально купил для проводов, чтобы они были смотаны.
1: Угу.
2: Такие, типа, липучистые,
1: да,
2: знаешь,
1: да,
2: прикольно.
1: Да.
2: И уже, конечно, грустно, потому что я по квартире хожу, а делать уже в ней нечего.
1: Ну
2: раньше
1: как?
2: Всегда что-то нужно
1: тогда
2: было.
1: Тогда нужен дом тебе.
2: Нет, спасибо.
1: Там тебе всегда займется чем-нибудь. Найдешь, чем заняться. Так, какой музыкальный сейчас будет этот, как его, не винегрет, а музыкальные качели. Сейчас слушали Николай Носков, это здорово. Сидели вот так вот, грустили, думали. А у меня, я сейчас вот, а я прям максимально кочевую песню поставлю. Вообще полная противоположность песни Николай Носков, это здорово.
2: Неужели это будет «Яблоки на снегу» трек?
1: Нет.
2: Нет? Ну ладно, жалко.
1: Нет. Так что сегодня вот такая вот песня. Вспомнил я тут. Это «Новое радио».

0: Я сейчас подумал, наверное, люди думают, Right Round что-то опять молодежное свое поставил. Вот Носков, это я посмотрел, Николай Носков, это здорово, в 2000 году песня вышла, а DMX We Right Here, знаешь, в каком году?
1: В каком? В 93-м?
0: В 2001-м.
1: А.
0: То есть, на, да, на год всего лишь старше, так что это вообще не молодежное.
2: Новое радио.

0: и Райтрам.
1: Ну вот тут Константин написал, Николая Носкова будут помнить десятилетиями, а реп годами. Извини, пожалуйста, Константин, извини.
2: Ну вот расстроил Костя своим репом вот
1: извини,
2: этим.
1: Извини, пожалуйста.
2: Да ладно, не душните, и так тяжело. Тут один блогер провел анализ, прочитал типа там кучу книг про успех и провел анализ, выжимку, так сказать, о чем пишут во всех книгах про успех. Да. В среднем, так сказать. Значит, начинается все с того, что вставайте рано, правильно питайтесь, пейте водичку. Так, поехали дальше. Дальше работайте там, где много платят.
1: А где много платят.
2: И очень важно, где мало платят, старайтесь не работать.
1: Ага.
2: Едем дальше. Если вы старайтесь быть заметными.
1: Да.
2: Если вы незаметны, то вас не замечают. Постарайтесь исправить это и будьте заметны, чтобы вас заметили. Ищите, если вы бизнесмен, ищите клиентов, которые покупают. Клиентов, которые не покупают,
1: не ищите.
2: Не ищите.
1: Да.
2: Вы записываете пока, ребят. И одно из самых главных, верьте в себя. Если не верите в себя, то поверьте в себя. Все обязательно получится. Ну и там еще всякие по мелочи, типа... От себя бы я добавил там какое-нибудь классическое, если в месяц откладывать по миллиону, через год будет 12 миллионов. Жизнь одна, кайфуйте.
1: Да.
2: И старайтесь рождаться в богатых семьях. Вот, ребят,
1: вообще,
2: как бы, не надо ничего читать. Вот за минуту все основные правила успеха.
1: Да.
2: Или там найдите работу по душе, и вам никогда не придется работать.
1: Вообще. Не, вот эти, конечно, книги по успешному успеху, это, конечно, вообще я никогда не понимал.
2: Возможно...
1: Зачем это читать вообще?
2: Людям нужна, видимо, мотивация вот эта вот все-таки. Напоминание о простых вещах, типа «поверьте в себя». Но мне кажется, когда ты закрываешь книгу, через 5 минут ты уже снова немотивированный такой.
1: Мне кажется, это не мотивация, мне кажется, тебе надо просто ответственность себя скинуть за то, что у тебя нет мотивации. И ты такой, типа, ничего не хочешь делать, и ты такой, ну вот сейчас, не хочу себя винить, почитаю вот эту книгу и стану мотивированным, и все равно ты остаешься немотивированным никем.
2: Да, еще же вот это...
1: Только еще на 1000 рублей беднее.
2: Старайтесь окружать себя вот это успешными людьми.
1: Да.
2: Ты это твое окружение, думаешь, ладно, все хорошо, пошли нахрен, друзья, детство.
1: Ну, вообще-то все так и сделали.
2: Кроме меня, да?
1: Да, кроме тебя, это ты, что ты там с Диманом, со своим Звартесом бегаешь втроем. Все уже реально, все, кто поднялись, спроси у кого угодно. Спроси у меня, с кем дружу с детства.
2: С кем, ты дружишь с детства?
1: Не с кем.
2: А ты окружаешь себя успешными людьми?
1: Абсолютно, у меня сейчас только успешные.
2: А кто в твоем окружении?
1: Из неуспешных я вот каждый день только с тобой.
2: Только я, да?
1: И все. А в остальном только успешные люди. Я сам начал расти в этот момент, потому что я понял, что вот эти все друзья детства, они меня...
2: Нет, Артему правда, нет-нет, да и Греф наберет там, например, или там, не знаю, кто.
1: Греф не надо мне.
2: Греф?
1: Это мне, я бы не хотел оказаться в тех местах, где мне Греф надо. А, все, понял.
2: Галицкий, это чисто его вот круг общения, да.
1: Да. Ну а как можно, вот смотри, я в какой-то момент понял, что вот с какими-то совсем старыми-старыми друзьями мне не с чем обсудить с ними. У них там все какие-то машины, там что-то там...
2: Какие-то там семьи, дети там.
1: Что-то копят там на это. И я вот прихожу, и у меня каждая история звучит как хвастовство какое-то.
2: Нет, у тебя каждая история начинается так. Я вчера игрушку установил новую, им уже это неинтересно.
1: Это я здесь рассказываю, тут же я не буду, потому что вы и так знаете... А там, ну, у меня все истории звучат как хвастовство какое-то. Что на работе? Да что, ну, там Киркоров приходил, еще что-то. И мне просто неудобно перед ними это рассказывать, потому что я понимаю, что для них эти истории тупо звучат, а для меня тупо звучат, что они там копили, там, я не знаю, на Volkswagen
2: Polo. Для них это не очень интересно звучит, на самом деле. Это людей никогда не впечатляет.
1: Ну, а меня не впечатляет, что он там на Polo копил полгода.
2: На кого?
1: На Polo, на Volkswagen Polo.
2: А, на Volkswagen. Я думал, на Polo и на потолока. Нет.
1: Так что, поэтому все-таки друзья, это так или иначе какие-то общие темы должны быть. Вот раньше там собирались какие-то кружки по интересам, называлось субкультура. Мы там рэп обсуждали, там дружили. Что вот я со своими одноклассниками бы встретился, что бы мы обсуждали?
2: Ну, есть такая проблема. Вы просто разного полета птицы. Вот у меня был один человек в окружении. С ним можно было говорить только про ремонт, например. То есть сейчас я сам стал этим.
1: Да.
2: Поэтому... Мне, кстати, ремонт, если ты интересуешься, кстати, про ремонт, он еще не закончен.
1: Ты знаешь, вообще...
2: Очень сильно интересный.
1: Он у тебя бесконечный, да?
2: А я вот сегодня только подумал, что реально был Задорнов прав, что его можно только прекратить. Уже 1.5 года прошло, ничего не заканчивается.
1: А почему так долго-то?
2: Вот так, я тебе говорю, давность.
1: В смысле, это же быстро.
2: Ну, наверное, я не знаю. Ну, вот балкон, например, сейчас застеклили, да. А дальше отделка. Дождь прошел после застекления, вода на полу на балконе. Надо устранять течь откуда-то. Пришел мастер, устранил, а он снова течет. И вот это оттягивается, оттягивается, отделочная работа оттягивается, оттягивается, оттягивается. И, короче, уже скоро 2 года будет.
1: Не, просто я почему, я не
2: везде,
1: понимаю,
2: везде
1: почему
2: проблемы на
1: ремонт это долго, потому что я его не делал, но так или иначе у меня там полжизни со стройкой связано, и за 1.5 года можно объект построить целый.
2: Можно, можно, да. А ремонт хрен. Ну, по крайней мере, у меня не получилось.
1: Реально, 2 комнаты и 1.5 года ремонта. За 1.5 года ты, ну, я не знаю, типа каркас дома возведешь.
2: А, ну, начиналось с того, что у бригады несколько точек. Ага. И они вот, типа, неделю у тебя работают, ага. Потом пропадают на неделю. А-а-а. И ничего не сделаешь. Этого. Да. Нет такого, что бригада, все, мы сейчас вам сделаем ремонт за недорого. И это такого не получилось. У нас не получилось найти такого человека, да.
1: И вот это... Сами тогда.
2: Сами. А сами руки из жопы.
1: А, как все навалилось. Сами. Вообще все навалилось.
2: Все, да, вообще против.
1: Ну вот и типа сделали ремонт.
2: Что из потом? Того, что сами, я стол собрал.
1: Ну, тоже уже.
2: Который из 4 частей состоял.
1: Ну,
2: из 5.
1: Ну, это все равно уже год назад ты бы вызвал человека, который
2: сейчас
1: собрал.
2: Сейчас я уже,
1: стол,
2: да.
1: Ты уже, так что, поднатаскался.
2: И ножовку по металлу я использовал, когда собирал, потому что не доложили детали.
1: Да?
2: Или доложили не те. Прямо так сам. На балконе струбцину нашел. Все отпилил. Представляешь, какой я рукастый?
1: Вообще.
2: Рукастый, да, только руки не оттуда.
1: Да ладно, оно же... Зачем оно надо вообще?
2: Зачем все оно надо?
1: Да, вот иногда думаешь. Иногда, да.

0: «Твоя подружка Эви» и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Color 2 литра и Black 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
10: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
11: 20 66 66.

0: на новом радио. Пробежимся по новостям.
1: Ты что, не побомбишь даже на всю страну чего? По поводу своего телефонного разговора?
0: Да,
1: я думал, сейчас уже, Артем значит, вывалит все на страну, то, что произошло.
0: Да нет, просто...
1: Ему посылку там не довезли, да, или, да, или не комплект привезли.
0: Надоедает уже реально с этими курьерами ругаться.
1: А что там случилось? Я
0: просто что-то не тут, это как...
1: Должны были несколько посылок привезти, а привезли самое...
0: Вчера она была, сегодня... Вчера она не была, но курьер не дозвонился до меня в 10 утра, в воскресенье еще бы, и не привез. Сегодня он везет мне опять ее, но там не полный почему-то уже комплект, потому что половину потеряли на складе.
2: А нельзя около дверцы оставить?
0: Я не знаю, что им. Это не это, другой маркетплейс, не у того, у которого со складами сейчас. Так, короче, пробежимся по новостям все-таки. Смотрите, ну, во-первых, во всех новостях сейчас гремит новость, что смертельно опасные пауки-каракурты распространяются по России.
2: Вообще пофигу.
0: И могут летом добраться до Москвы, уже есть 14 пострадавших от их яда. Нифига себе пофигу, вообще вот это вот, пофигу. Каракурты, ты че, тебе все равно?
1: Я его тапком, да и все.
0: Ага.
1: Он такой, я каракурт, на! И все.
0: Угу.
1: И дальше живем эту жизнь, заботимся только о своих мелких проблемах. Вообще все пофигу.
0: Ты сильно переоцениваешь свои возможности против каракурта. А он тебя чуть-чуть укусит, и все, до свидания.
1: Я его в ответ укушу.
0: Да?
1: Конечно. И я сам ему до свидания скажу.
0: Не, раньше вот меня устраивало, что мы не в Австралии, потому что тут нет всяких маленьких насекомых или животных, которые могут убить тебя. А потом начали какие-то каракурты появляться вообще, с чего бы. Но это из-за того, что вот жара такая пошла. Говорят, их уже видели в Оренбургской, в Курганской, в Новосибирской, в Омской, Саратовской, даже в Свердловской областях видели каракуртов. Тебе пауки вообще не страшно?
1: Да уже, а что страшно сейчас?
0: Ну, пауки и каракурты.
1: Пауки, да, не знаю,
0: короче,
1: дверь закрыла.
0: Если вас каракурт укусил, сразу же вообще врачей там вызывайте, каких только. Тут говорят еще, в первые секунды места укуса можно прижечь горячей головкой спички, высокая температура разрушает яд, пока он не всосался в ткани. После этого сразу в больницу. Яд каракурта вызывает тяжелую интоксикацию, судороги и может серьезно ударить по сердечно-сосудистой
1: системе. Спичек-то у нас только нет, мы же не курим.
0: Да, в том-то и дело, непонятно поэтому. Ну и по поводу прижигания, я тоже не знаю. Вызывайте врача просто, короче. Такая новость. Крапива стала главным деликатесом в соцсетях. Ну, видимо, перешли уже на крапиву. Из нее делают чипсы, которые все в комментариях называют безумно вкусными. Короче, там как? Просто в кляре, вот в этом яично-хлебовом, запекаешь листья крапивы и ешь. Но тут как бы-то стоит сказать, что в таком кляре вообще все вкусно, даже тапок вкусный, поэтому и я думаю, что...
1: Панировочки его, да?
0: Конечно, вот в этот яйца с мукой, там, специями, жарите в подсолнечном масле. Я говорю, в нем можно, я не знаю, перчатку латексную пожарить, и тоже вкусно будет, поэтому чего они там все крапивой так восторгаются, я не знаю. Такая новость еще. Малина в Москве подорожала до цены авиабилета. На столичных рынках за 500 граммов малины просят около 1500 рублей, а килограмм обойдется примерно в 3000 рублей, а сейчас лето, я напоминаю. 3000 за килограмм малины. Ну вот тут пишут, за эти деньги можно улететь из Москвы в Казань или Питер, либо малину поесть. Ты что выберешь?
1: За полторашку-то в Казань?
0: За 3000.
1: За 3000. Не знаю, если только на большой рогатке туда улететь. Ну да нет, ну конечно я выберу в Казань.
0: Да?
1: Да.
0: Казань здорово. Но вот я вот не люблю куда-то ездить, поэтому если прям здесь и сейчас, то малина тоже. Ну, почему? С другой стороны, можно полететь в Казань, а там, наверное, подешевле малина.
1: Да, думаю. Ребят, Татарстан, напишите, что у вас по малине, потому что у нас в Москве тут за полторашку уже не укупишь.
0: Угу.
1: Да? А нам нужна так малина, да? Мы так все любим сильно малину.
0: Малина вкусная.
1: Малина Хлебникова, холостая певица, да, мне тоже нравится.
0: Такая новость. Опытные сварщики в России получают до 400 тысяч рублей в месяц. Но тут тоже сейчас, наверное, сварщики каждый год, каждую неделю читают новости про то, как они много получают, и такие, о чем мы реально столько получаем. Тут имеется в виду, что опытные, а опытные люди на любой профессии много получают. Вот тут написали, средняя зарплата специалистов составляет около 160 тысяч рублей в месяц. Но вот это ближе к реальности. Я по поводу этого и хотел поговорить, потому что если ты просто сварщик в какой-то строительной компании, типа ты в штате, то ты примерно просто рабочую зарплату и получаешь там 160 тысяч. А 400 тысяч, чтобы получать сварщиком, это тебе надо, во-первых, на себя работать, во-вторых, каким-то магическим образом там выигрывать всякие там, ну, я не знаю, даже и тендеры, может быть, брать какие-то заказы крупные, а у крупников, у всяких строительных фирм, если они берут каких-то сварщиков на подработку, то у них там тоже все свои уже тысячу раз проверенные, поэтому...
1: А крупный заказ у сварщика это какой? Типа там...
0: Ну, я приварить мост. Да нет, ну типа...
1: Через Волгу.
0: На каком-нибудь объекте ты там всю, допустим, делаешь там это водоснабжение, там все варишь, все трубы. Крупный заказ, крупный. Но там, я думаю, там сделка-то, типа, в какой-то определенной... Ну, короче, обычная зарплата там рабочая. Такая новость еще. На сайте, вот где женщины выкладывают там свои фотографии и получают за это деньги. Ну, некоторые женщины. Теперь можно подписаться на Сурков. На платформе с этими фотографиями появился, значит, аккаунт с сурками. И никакой обнаженки, ничего, просто сурки. И написано, ученые пошли на этот шаг из отчаяния, власти резко сократили финансирование, исследователям приходится искать деньги на стороне. Зато аккаунт предлагает тонну милоты. Можно посмотреть, как сурки играют, копают норы, тащат растения, иногда дерутся. И даже, типа, ссылку скинули. То есть взял, что-то посмотрел там на голые фотки блогерши какой-нибудь любимой, а потом что-то посмотрел, поумилялся на сурку.
1: Ну да, вот сейчас одни сурки прославились там, сейчас все сурки ломанутся тоже.
0: Конечно.
1: И столкнутся с сурковой реальностью,
0: да.
1: Что не все сурки популярны будут.
0: А потом будут
1: интересно.
0: Выкладывать там где-нибудь новости, что вот такой-то сурок заработал там 2 миллиарда за последний год, вот его квартира, вот дача. И все будут снимать.
1: А ты за последний год язву только заработал, да. И будешь завидовать.
0: Ну там, кстати, писали, что вот эти все новости, что кто-то там заработал, сколько-то это делается тоже в рекламных целях, чтобы все сразу туда поперлись и начали снимать фотки, что на таких сайтах зарабатывают типа 0.5% вообще людей, которые зарегистрированы там. Остальные просто там за лоу-донаты выкладывают свои... какие-то части тела, которые не мешало бы прикрыть.
1: Да, вот многие тоже хотят на радио работать, как мы вот думают, что все зарабатывают огромные
0: деньги. А мы тут и зарабатываем.
1: А зарабатываем только мы с тобой.
0: Да, огромные, реально такие огромные деньги. Даже вообще, даже не хочется вслух говорить, потому что...
1: Чтобы не сглазить.
0: Деньги огромные, реально. Ну, допустим, я вот могу себе позволить тратить где-то по... Ну, где-то по 3 миллиона долларов в день.
1: Да ты что? Так мало ты тратишь?
0: А что, на что больше можно потратить? Ну, я, допустим, вот сегодня сейчас после работы поеду ламбу куплю.
1: Ламбу докаливания?
0: Нет, ламбу потом куплю. Ну, я хочу ламбу сегодня купить и этот, как его, Бугатти Вейрон, потому что Роллс-Ройс я вчера покупал.
1: Угу, уже вот. Не тема, да?
0: Да, ну куда мне два? И еще хочу, короче, Формулу-1 купить машину, прям Формулу-1.
1: Угу. Болид.
0: Да, только Лего, но в большой, как настоящий, и чтобы она ездила. И акулу еще.
1: Она прям... завтра придет в 10.
0: Реально?
1: Угу.
0: Ну вот и поговорим по поводу... Поговорим по поводу стоимости. Так, ладно. Новое радио.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
7: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
8: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «москвич-м.ру». Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
9: Ставите лайфхак от семейку «Каяк».
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
11: Делимся платежным счетом «Сбере» с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами «Сбер» «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
14: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
15: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах.

0: и Райтраум.
1: Сейчас смотрю на кассету. Почему здесь кассета группы Freestyle? Непонятно у нас.
2: Это
1: на
2: группа Freestyle?
1: Да, да. 95-й год, группа Freestyle, альбом «Ах, какая женщина», дорогие друзья. И я показываю сейчас в камеру. Там на обложке альбома группа Freestyle и сама «Ах, какая женщина» для визуализации. То есть какая-то симпатичная по меркам представлениям 95-го года женщина.
2: Покажи.
1: Ну, вот она такая. Ах, какая женщина.
2: А.
1: Вот, ну, действительно, ах.
2: А они почему так выглядят?
1: Так выглядели люди в 90-х.
2: Да?
1: Да. Как, я не знаю, как кто. Белые костюмы. Они еще на компакт-диске сидят. То есть это некий фотошоп.
2: Ага.
1: И я вспоминаю, как раньше происходил процесс прослушивания музыки в 95-м году. То есть чем больше было картинок на пластинке или на кассете, если она была с вкладышем, ты просто садился, слушал весь альбом и смотрел на эти картинки.
2: Так это и сейчас ценится.
1: Да, сейчас уже невозможно такое себе представить, потому что с нашим СДВГ нынешним мы просто даже до конца песни не можем дослушать. А это вот я смотрел, помню, Корнелюка, вот этот «Дожди», альбом «Дожди». «Подожди» или «Подожди». И вот ну, так да, вот да, смотрел да. Все фотки, которые каждую рассматриваешь, а пока в этот момент идет музон.
2: Это ах... ты в детстве смотрел альбом Корнелюка?
1: Да, на пластинке. На пластинке у меня было.
2: Это
1: да.
2: Повезло, что в этом, как его, камер не было, потому что ты вот как этот был, Никита Электроник, который, знаешь, вот этот молодой дед, который в магазине вот этот, все для СССР, как он,
1: mm-hmm, да,
2: помнишь?
1: Да, да, да.
2: Вот этот. И ты бы так же ходил вот в этом бушлате, бы такой, ну, вы знаете...
1: Плюс-минус так и ходил. Только недавно на оверсайз перешел.
2: Да, 8495-232-1632. Звоните, обсуждаем сегодня такую тему, как вот у вас всю еду заберут, а оставят одно только блюдо какое-то. Какое это будет? У тебя еще такая шапка, наверное, как у Горбачева, знаешь, такая типа была... Такая, типа, меховая, но вверх. Не с ушками, а вот такая, как объяснить?
1: Завязки наверх?
2: Да нет, вообще завязок нет, она просто вот такая, типа... Блин, как сейчас, как она называется? Это точно
1: типа поймем. Каракулевая какая-то?
2: Ну, наверное. Каракулевая.
1: Да, я понял, шапка. Понял. Небольшой козырек, а по бокам такие две штукенцы, и они не отгибаются.
2: А, ну, типа, да, да, да, вот такая, как... Да, как такая вот...
1: Это вот каракуль.
2: Да, вот такая. У тебя была такая?
1: Ну, слушай, ну все, ну, все плохо у меня вот было, такая. Но не настолько, чтобы я ребенком в каракульче ходил.
2: Понял. Ладно.
1: Но как будто уже, знаешь, голоса такие, когда проходишь мимо да? этого отдела в Липецке, в этом в гипермаркете, ага. где все продается, от зубной щетки ну, до да, трусов. Да, да. Когда я прохожу мимо этого отдела, уже голоса мне так подсказывают. Зайди и посмотри, посмотри. Да. Просто помери, помери.
2: Помери, да.
1: Я пока их гоню, эти голоса от себя, но все...
2: Уже все меньше получается.
1: Все меньше и меньше, да.
2: Так шансов. Еще бы, ты, тебе сколько было? Тебе было 4 года, ты, наверное... В 4 года сидел там, смотрел вот это по телеку «Пуч», вот это все, ты смотрел...
1: Как такой, это так и было, 91-й год, реально? И мне 4 года как раз было, да.
2: Так, принимаем звонки. Блядь, мне кто-то звонит. Блядь, это курьеры не могут разобраться. Алло, привет.
3: Алло, привет.
2: А, ого.
1: Ого, как ты? С нами, жестко
2: да,
1: сразу.
2: Да, чего так, ну...
1: Как будто я что-то накосячил.
2: Мне вот с таким голосом говорят только, когда я не успеваю там сплит оплатить вовремя, вот так же звонят.
1: Так
2: мне.
1: Называемые коллекторы.
2: Да, да,
1: ну
2: да,
1: вот
2: да,
1: уже
2: да.
1: размягчился душой, уже смеешься. Как да. тебя зовут, откуда ты?
3: Елисей, город не буду называть.
2: Из Суздаля, скорее всего, Елисей. Да, да, да. Из Гусь Хрустального.
1: Елисей. Елисей, Сергиев Посад, наверное, Елисей, представляешь.
3: Нет, город под Казанью есть такой один.
2: А, Казань. Ладно, Елисей.
1: Татарское ханство представляет. Да. Елисей, а, кстати, мы малину спрашивали, почем вы берете в Казани?
2: Да, малина сколько стоит?
3: Малина 350.
2: За полкило?
3: Или...
2: А, за 100 грамм.
1: А, за 100 грамм?
2: Так это килограмм 3 с половой, я тебе офигеть. Говорю, как и в Москве цены.
1: Казани-то дороже получается.
2: А что, в какой момент малина так дорого стоит начала? В детстве все кидались ей просто, банк, вообще не жалели. Малина же, банк. Она...
1: Подожди, дождись его ответа, да, подожди. Да. У нас просто задержка маленькая. Так, давай еще раз. Малина же, с каких пор стало
2: да,
1: стоить так дорого?
2: Дорого?
1: Ждем.
2: Банк малина же, она да. же почему?
4: Как же меня это бесит?
2: Так, ладно, рассказывай еду, какую бы ты оставил.
3: Еду, ну я в детстве вообще, когда маленький был, мечтал есть только чипсы, кока-колу и сухарики, но сейчас вырос, я ем только куриную грудку и рис.
2: Ну, ой, ты спортсмен, что ли?
0: Скукотища какая.
2: Ты ешь вареную грудку вот эту, фу.
3: Фу, ну... Самого немного напрягает.
1: А ты что, на производстве там где-то? Что за станки у тебя работают?
2: Да, производят куриные грудки.
3: Ну, я корабли это делаю.
2: Да что ж такое у нас? Звонил же на той неделе человек, который корабли делал.
1: У нас бешеная популярность в кораблестроении.
3: Я слышал ваш эфир, когда у вас там человек корабли.
2: Ну-ка, хвастайся. А что, в Казани есть какие-то доки, которые там, что вы в доках в Казани работаешь? Вы там корабли собираете?
3: Ну, да.
1: Так грустно сказал, ну да.
2: И по Волге их отправляете, да?
3: Да.
1: Круто. А какие? Ты тоже большие какие-то корабли?
2: Ну, того парня, я думаю, не перебить. Он атомный ледокол собирал, он говорил.
3: Нет, я такой не перебить. Ну, мы для Министерства обороны...
1: Ну, понятно.
2: А, ну ладно.
1: Не будем рассказывать, ладно. Но
2: тогда,
1: круто.
2: Слушай, круто, ничего себе. А вот я говорю, мы в кораблестроении.
1: А ты там прям ты руками работаешь или там какие-то за высокие технологии отвечаешь?
3: В основном за компьютером работаю, чертежи делаю, вот это вот.
1: Прикольно. Слушай, вот этот шум, да. Вот шум от чего? Это вверх там?
2: Это от корабля.
3: Ну да.
1: Прикольно.
2: Подожди, а ты видел, как корабли на воду спускают, заводы их вот так скидывают туда?
3: Да, видел, у нас есть эти доки.
2: Прикольно.
3: Они огромные, но чтобы не соврать, километров 15, наверное, в длину.
1: Офигеть. Плюс-минус. А его как? Ладно. Подожди, прямо из... То есть открываются какие-то ворота?
2: Пообщайтесь пока, пожалуйста.
1: Да, с удовольствием. Артем просто этот курьер позвонил. Расскажи вот так в двух словах, как это происходит? Можешь объяснить?
3: Ну, у нас комплекс получается, в котором в самом цеху сухие доки в них стоят, собирают эти корабли по частям, по корпусам. Ага. Потом их вместе сваривают и уже в наш док, который здесь при заводе. Мы его, получается, выгоняем. Это очень много времени занимает, потому что корабли огромные.
1: Ага.
3: Вот, проводим испытания и уже потом сплавляем. Мы этот под ключ мы не сдаем. Мы отправляем либо в Махачкалу, Мурманск, Краснодар, вот в такие города.
1: Нормально.
2: У которых есть выход к морю.
1: Класс. Класс.
2: Да, вот да, как здорово, смотри, у тебя есть док, а у меня есть док Тор-Дре.
1: Ну, класс. Молодец, Елисей, удачи тебе в твоем нелегком деле. Пока чуваки там тягают металл, он за компом сидит, молодец.
2: Слушай, ну кто-то же должен это делать.
1: Да,
2: ладно, ну давай.
1: Давай, Елисей, на связи.
2: Прикинь, он там что-то сидит в этих 3D-приложениях и такой, типа, взял там ком, собрал. Может, он мне тогда, я куплю себе 3D-принтер, он сможет мне там что-нибудь прикольное сделать.
1: Корабль тебе напечатает, корабль целый.
2: Да, можно корабль.
1: Чтобы ты уплыл отсюда.
2: Да, не уплыл, а ушел. Корабль не плывет.
1: А что плывет?
2: Плывет только ты.
1: Это была подача в расчете на оскорбление. Я пожертвовал собой ради Хоффмана, ребят.
2: Спасибо. Поставил грудь под домобразуру.
1: Да, цените это.
2: Ладно, мы ценим, мы ценим.
5: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица,

0: 2-3.ru.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка-бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20-66-66.
4: Новое — это вот это.

радио. Новое радио.

0: ребятки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Рейтра на базе на радио, суперхиты, супернэнки на базе, я чё подумал, значит, учитывая, что у нас это последняя рабочая неделя в этом сезоне, как принято говорить, но вообще на самом деле просто перед отпуском, отпуск месяца, я подумал, может в пятницу всё-таки уговорить диджея Любовь исполнить какой-то сет. Диджей Любовь и... Ну, там два диджея, они вдвоем гастролируют. Диджей Валера Дестинейшн и диджей Любовь. Попробую их уговорить, чтобы они в пятницу все-таки... Ну, напоследок раздали стилька какого-то. Потому что потом что, целый месяц? Вот. Что?
1: Да не надо, наверное.
0: Почему? Диджей Любовь,
1: да нет, легенда. Нет, конечно, надо. Многие люди спрашивают, да. Подходят, интересуются.
0: Заказывают на мероприятие. Но там такой график забитый, что надо... Ну, на год вперед расписаны уже даты все, поэтому... Если вы напишете, свободна ли эта дата, с вероятностью 99,9, она не свободна.
1: Ну, давай, 31 февраля.
0: Занято.
1: Черт.
0: Там как раз на високо... Ну, короче,
1: нам
0: там...
1: в другой день не надо.
0: Ну, тогда, извините, попробуйте найти какого-нибудь диджея по вашему кошельку. А сколько денег предлагаете?
1: Мы нисколько денег не предлагаем. Нисколько.
0: Ну, тогда сет, короче, диджея любви, сет стоит... Ну, там, короче, все деньги, которые у вас есть.
1: Ну, давай, сет диджея Любовь за сет Филадельфии.
0: Нет.
1: Сет Филадельфии и Калифорнии.
0: Нет.
1: Всякий
0: Макевич. Фу, Калифорнию.
1: Ладно, с угрём еще роллы.
0: Нет.
1: Да офигел, что ли, твой диджей Любовь?
0: Филадельфия, Калифорния нам не надо. Есть, допустим, сет Саратов?
1: Сет Хакасия. Нет, таких нет, к сожалению.
0: Нету. Ну, тогда и тусуйтесь без диджея.
1: Черт.
0: Все, я все сказал. У меня разговор короткий с заказчиками.
1: У тебя не только разговор короткий.
0: Осуждаю вообще максимально.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио.

ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: и Райтраум на новом радио.
1: 8-495-232-16-32. Звоните. Олег пришел. Олег, садись, пожалуйста, расскажи, вот какое блюдо оставил бы ты единственное и готов был бы его жрать всю жизнь просто. На завтрак, обед и на ужин только его, и другое ничего нельзя.
2: Я тебя разочарую.
1: Это не бургеры, да?
2: Это не бургеры. Отстой. И не фастфуд.
1: Ой, ужас.
2: Это
1: кошачий корм.
2: Картошка, которая печется в горшочках.
1: И ты это на завтрак, обед и ужин бы ел?
2: Я готов.
3: Это картошка там, где еще мяско? Вот да, это, как да, это да, называется? Да, да. Жарко, не жарко. Ну,
2: жарко, у нас наверное. Оно в семье называется просто картошка в горшочках.
1: Жаркое, наверное, да.
3: Оно ты... очень сытное блюдо такое.
1: Ну да, там
2: вкусненькое. Много.
1: Так он здоровяк, вон ему сколько еды надо.
3: Там еще...
2: Привет, здоровяк!
3: Морковка там вот это все.
1: Маркони.
3: Да?
2: Морковку не помню.
3: А у тебя кто готовит? Мама, да?
2: Мама, папа тоже помогает иногда.
3: Я прям представил этот запах. Класс. Это вот все, что... Я тоже картошку бы оставил, а Артем бургеры.
2: Ну, по нему видно.
1: В смысле, ты в 6 раз больше, чем я, блин? Нифига себе. Вы вообще, я из вас троих меньше всех вешу, если что, блин.
3: Ну да.
1: Вообще.
2: Ну, что сказать.
1: Почему-то так повелось, что я жирный, а я реально из нас троих меньше всех вешу, причем килограмм на 20.
3: Ты меньше весишь, потому что ты коротышка.
1: Какая коротышка? 1.80 м.
2: Сами ты 1.80 м?
1: А сколько?
3: А у тебя сколько? 1.90 м?
2: 88.
1: Ну вот. Ну ты там...
3: Ну он этот Брейн из мультика, вспомни. Мелкий и злой.
1: И умный.
3: Алло, мелкий привет. И злой.
1: И умный. Алло, привет.
4: Здорово.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Игорь.
1: Вот Олег бы оставил картошку с мясом. Кирилл бы тоже оставил картошку с мясом. А ты бы что оставил?
4: Мясо.
1: Просто мясо, даже без картошки. С картошкой, да. На картошку. Я понимаю, вся такая любовь к картошке, потому что это так или иначе...
4: Ну давайте, я погнал.
1: А, давай. Самый дешевый овощ был, и он как-то с детства.
3: Я еще хотел отметить, что этот звонящий, что мы вот так воспитали нашего слушателя, что вот для людей не круто дозвониться к нам. Как
1: да.
3: будто мы, они нам делают одолжение.
1: Да.
3: Ты видишь, как он сказал? Алло, ну типа дать быстрее уже.
1: Да.
3: Я погнал.
2: Да. Может, это он не нам?
1: Да не, нам.
3: Нам, конечно, вот именно еще. Что нам.
1: Конечно же, нам.
3: Я помню, дрожит рука, держащая телефон. Вот этот вот проводной. Я звонил на радио в детстве. Чуть ли не репетировал, что я буду говорить.
1: Ну так это потому, что на радио серьезные люди работали.
3: А
1: это видишь? И хорошо, потому что на радио раньше работали серьезные вот эти люди с серьезными лицами, какие-то душные. И с ними страшно было разговаривать, поэтому трясущимися руками звонил. А нам звонят расслабленно, как друзьям просто. Вот смотри, алло...
4: Алло, привет.
1: Вот.
4: Это Андрюха из Звенигорода.
1: Привет, Андрюха. Ну Андрюха. И чё? Ну и чё ты? Нормально же мы кореша с тобой, правда?
3: Ну ты, Андрюшка, смотри, обсуждаем, значит, еду. Вот ты бы что бы выбрал вот съесть?
4: Манты. Этот...
2: Кого?
1: Манты.
4: Манты.
1: А почему? Манты.
4: Ну, мне кажется, это самое идеальное блюдо.
1: А тебе что больше нравится, манты или буузы?
4: Ну, манты, наверное, манты.
1: Понял, ладно.
4: Ну, или хинкали. Вот еще бы хинкали бы, наверное.
1: Ну, или пельмени, да, просто. Или мясо с картошкой.
4: Ну, это было бы, да. Если совсем ленивый вариант.
1: Ага.
4: Нет, мясо с картошкой нет.
1: Ты второй человек сегодня, кто хинкали выбирает, кстати говоря.
2: Я придумал. Себе. Вот если ты меня еще раз спросишь, что я могу оставить.
1: Да.
2: Вареники.
1: Вареник любишь?
2: Да.
1: Да, мы
3: тоже. Кто не любит вареники-то?
1: Вареник и я.
3: Андрюшка, вареники любишь?
1: Да.
4: Ну, зачет, да, можно.
1: Нормально, ну, конечно.
3: Не можно, а очень сильно любим.
1: Ну, да.
3: Можно.
1: Ну, ладно, давай.
3: Вареник 24/7. Правильно, Олег?
1: Так часто?
2: Да.
1: Ну, или тебе больше немецкие колбаски по душе?
3: Алло, здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло, привет. Алло.
4: Алло.
1: Алло, привет, как тебя зовут?
4: Александр.
1: Александр, рассказывай, пожалуйста. Ты тоже по голосу серьезный человек, наверное, тоже кораблестроитель.
4: Нет, я врач.
1: Врач! Ничего себе, какого профиля?
4: Да. Уролог.
3: Ну, интересно. Ты сейчас на работе?
4: Да.
1: Это получается...
3: В данный момент у тебя пациент?
4: Нет,
1: перерыв. Да, пациент, он звонит, одной рукой в трубку держит,
3: а другой рукой держит пациента.
1: Так, и чего получается, блин, а почему ты, вот в какой момент ты же обучался на врача общего профиля, и потом такой, хочу урологом быть, почему?
4: Но методом исключения.
3: Ага. Что-то грустный
4: был
3: Санек какой-то.
4: Вариант, но подумал, что этот, да устал. Вот да? Надо.
1: Что самое...
3: Давай,
1: что,
3: давай.
1: Больше, что больше всего тебе нравится в работе в твоей, и что больше всего не нравится?
4: А, это, наверное, одно и то же. Это, наверное, в принципе, люди.
3: Люди.
4: Они могут быть хорошими одновременно и плохими.
3: Хороших больше, ага. Я надеюсь, Саш.
4: Конечно, да.
3: Конечно.
1: Ну, видишь, да, вот когда у тебя что-то болит, люди делятся на две категории. Те, которые, доктор, помогите мне, пожалуйста, я болею. И вторая часть, которая, ты, лечи меня, ты вообще-то клятву давал.
4: Да, вези меня, вот так.
1: Да. Ну... Так или иначе, знаешь, ты, у тебя как к работе урологом есть определенный доступ к, как его, к ну, методам воздействия Кортаном. Некоторым, да, на плохих пациентов, так что можно как-нибудь и проучить человечка.
3: Саня работает в органах, грубо говоря, ну как да. бы с органами имеет да. связь некую.
1: Ладно. Саня,
3: вот урология оплачивается достойно, скажи.
4: Ну, я работаю в государственной больнице, угу. вот, в клинике.
3: Понял.
4: Вот, в принципе, хотелось бы лучше.
1: Ну, кстати, зря. Вот многие думают, что уролог это значит, что только вот этими вот вещами занимается. Вы же и почками занимаетесь, там, мочевыми пузырями и прочим.
4: Да.
1: Так что и как бы и бабушки тоже ходят к тебе.
3: А мы его про еду спросили?
2: Нет.
1: Нет.
4: Нет.
2: Я вот все жду, когда вы спросите.
1: Ну, что ты ешь, ладно.
4: Пюре с гуляшом.
3: Пюре с гуляшом, отличный
1: нормально.
3: Выбор.
1: Нормально. И все, что бы нет.
3: Значит, урологи России выбирают пюре с гуляшом.
1: Правильно, Саня? 9 из 10 стоматологов, вот это вот, да, так же самое.
3: Спасибо тебе, удачи.
1: Та же самая история. Смотри, есть три песни на выбор. Джонни Федук, «Лето».
3: Это вот Джонни Федук, «Лето».
1: Да, все, больше нет выбора.

0: Песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут...

0: Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
6: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу. Проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Белые медведи в Магнитогорске?
14: Белые медведи в Магнитогорске!
15: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
16: Билеты в продаже 0+.

0: на новом радио.
1: Честно говоря, у меня настолько уже идей нет, чем заняться в этом в конце этого сезона, и еще и дополнительный час, вот что гостей нету, что я уже готов даже киша поставить, реально. Я уже готов, я не то, что я прям это сделаю, но я готов уже, я уже на низком старте, у меня уже кнопка стоит поставить киша, и я вот-вот ее нажму, потому что я не знаю уже, чем заняться. Все, у меня нет идей. До свидания. Все, я не могу уже ничего нагенерировать. Олег уже вспел все, что можно. Все новости, которые
2: чем
1: обсудили, можно.
2: Это движуха сейчас даже интересна.
1: Какая? Просто.
2: Ну вот сейчас твой спич вот этот. Ага.
1: Ничем.
2: Я киша готов.
1: Ничем. Ну,
2: никогда такого не будет.
1: Нет, это действительно никогда такого не случится. Но я уже готов, чтобы хоть какой-то интертеймент, чтобы хоть как-то разбавить. Я не знаю уже.
2: Ну валяй, давай.
1: Да нет, я не буду этого делать. Но я... Это уже просто... Это уже отчаянная мера, крайняя будет. Вот знаете, вот если я вот так вот взял руками, вот взял вот так вот, поставил какую-то такую песню, то это все значит уже. Это я уже... Это уже просто... От бессилия и вообще скорую вызывайте. Реально.
2: Ладно.

0: слушали.
1: Вы все еще ждете какого-то прикола? Да я не буду... Почему вы какой-то прикол ждете? Я не буду. Кеша сейчас я не буду петь. Правда, просто песня.

0: Кирилл не выключает микрофон, потому что прикол какой-то ждет. И Олег тоже не понимает.
1: Что происходит?
0: Да я не знаю.
1: Просто эфир, ты просто поставил песню,
0: да.
1: Трындел 5 минут про Киша, поставил опять Баста Раймс 500-й раз. И все.
0: Вообще, я могу даже сказать, когда я последний раз его ставил.
1: И все, просто слушаем.

0: Вот тут спрашивают, а почему киш не ставят? Есть какой-то запрет?
1: Ну, нет, никакого нет запрета.
0: Негласный. Негласный запрет
1: нет, есть. Нет, негласный внутри Артема есть внутри запрет. Меня, самозапрет да. на киша.
0: Ну, тогда ставь ты.
1: Ну,
0: давай.
1: Ставь. Ну, нет, не могу. Это же твоя смена. Твоя, как бы.
0: А что ты с 7 до 9 не поставишь?
1: Да... Что-то, не знаю.
0: Есть какой-то запрет?
1: Ну, не формат просто.
0: Не формат, да.
1: У нас же популярная музыка на радиостанции.
0: Киш очень популярная. Там до сих пор в топ-100 Яндекс.
1: Ну, это же, как называется жанр? Это панк?
0: Панк-рок, наверное.
1: Да, у нас здесь популярная музыка, вот, попса.
0: Ага.
1: Он, наоборот, Горшок ненавидел попсовиков. Да. Этих всех проклятых.
0: Поэтому это в честь, как бы, уважения Горшку мы не ставим Киша здесь. Поэтому.
1: Вот как сложно. Кстати, у них есть песня «Дурак и молния». Я вот слышал, что по статье...
0: «Дурак и молния» — это когда ты прищемился.
1: Абсолютно верно. По статистике, мужчин чаще шарахает молния, попадает больше в мужчин.
0: У мужчины просто громоотвод есть, да, скорее всего, поэтому.
1: Смешная шутка на поверхности, что у них карманный громоотвод.
0: Да.
1: Но нет, там есть другая причина.
0: Плохое настроение. Какое? Мужчины потеют сильнее.
1: Нет, причина, что мужчины в дождь, в грозу ведут себя безрассуднее, чем девчонки. И
0: типа начинают прыгать, скакать.
1: Начинают, вот это... да, а им пофигу. А девчонки стараются укрыться, где-то там зайти в здание. Ага. То есть девчонки более как бы прагматично к этому подходят. А пацаны типа, о, блин, приколом, дождь.
0: И начинают по лужам прыгать,
1: Да. И, ну, в общем, ничего не делают для этого. И в итоге, по статистике, молния попадает чаще в нас.
0: Да?
1: Да.
0: Не знаю, меня никогда молния не била. Но я себя сам электрошокером бил. Реально.
1: Да.
0: Но мне было интересно.
1: Каждого мужика должна ударить молния. Артем начал переживать, и пришлось самому, да, купить этот электрошокер.
0: Но у нас, кстати, тут были на работе вот эти собачьи ошейники электрические, которые, ну, это давно было еще как-то, я не знаю, короче, много лет назад, и мы баловались как-то, ну, берешь такси. Ай.
1: С собачьим ошейником баловался?
0: Да, со строгим ошейником. Ну, там, знаешь, такое...
1: Прикольно так, Артем, может, ошейник повесить.
0: Ну, кстати, по поводу строгих ошейников там писали.
1: И пульт Наташи дать.
0: Да.
1: Вот это хохма была бы, да?
0: Там же писали, что среди зумеров очень популярно вот это вот развлечение, которое из четырех букв. Первое «Б», а потом «ДСМ». «GSM». Ну, типа, популярно, и в этом ничего такого нет. Говорят, что если это в пределах разумного, тогда все ок, нормально.
1: Зря ты уточнил, что за четыре буквы. Вот мы сейчас бы вариантов бы накидали.
0: Ну и вот.
1: Я что-то подумал про шпок.
0: И говорят, что нормально, потому что раскрепощенное, более раскрепощенное поколение.
1: Да.
0: И из-за этого как бы нет... Но если ты как бы до перебора, если у тебя вот какое-то такое, ну, слишком это... Вот это, ну, короче, тогда надо уже бить тревогу. Еще у меня наблюдение.
1: Включи Олежки тоже тебе.
0: Олег, микрофон. Да он грустный какой-то слишком.
2: Я просто твои бредни слушаю, я поэтому...
0: А расскажите свои бредни, я могу помолчать.
1: Какие еще развлечения у молодежи из четырех букв могут быть?
2: Это нужно серьезно обдумать.
1: Вот такие веселые и находчивые.
2: Твич.
1: Неплохо.
0: Ну, вполне.
1: Твич, а в 90-х-80-х было другое развлечение. Ну,
0: да, ушло.
2: Без буквы «Т».
1: Ой, господи.
0: Не, ну там есть из четырех букв, но это тогда надо подождать немножко. Так, смотрите, еще наблюдение у меня, запах вот этот, черный перец, которым все пшикались и вообще все, во все добавляли, он отходит немного на второй план. Я заметил, все... немножко подостыли к черному перцу. Сейчас новая ванизма популярная, называется табака ваниль. Тоже во все абсолютно пихают, во все мыло, во все кремы, во все гели для душа, во все духи, которые возможно. Когда он только начал появляться, тогда когда-то начал популярным быть, мне нравилось. А сейчас, когда во все это табака ваниль пихают, уже невозможно просто. Спасибо. Ну так что я теперь не хейтер черного перца, я теперь хейтер табака-ваниль, реально. Если вы табака-ванилем обмазались, тогда давайте на расстоянии.
1: У Олега прикол какой-то, я чувствую. Какой? Пожалуйста.
2: Как табака-ваниль говорит шпилявый человек?
1: Как?
2: Собака-ваниль.
1: Ну вот.
0: Ну...
1: Вот.
0: А ты-то после отпуска, вот в чем проблема.
1: Хреновый.
0: Это ты отдохнувший уже. Это мы-то в конце отпуска. Так, ладно, отдыхаем.
3: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
4: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: нравится всегда. Реклама. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Серебряной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
6: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
7: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.

0: Я хотел свести треки, но не получилось. Да нет, на самом деле я просто не успел поставить этот джингл, поэтому новое радио. Я придумал смешно переделал песню.
1: «Самолеты», Женька?
0: Да.
1: Давай.
0: Это вот когда у тебя ждули есть, ты такой все думаю о тебе, от посадки до УДО.
1: Нормально.
0: Ой. Ну, ладно.

0: сеанс.
1: Чач.
2: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун.
1: Давно мы ничего не пели, не переделывали какие-то песни, и я вот сейчас
3: вот
1: задумался.
3: Вот и сегодня не будем.
1: Нет, сегодня будем. Я вот задумался. Вот смотри, всякие финны, скандинавы и прочие, они вот известны своим роком, рок-музыкой, у них все такое рокерское, там миллион всяких крутых рок-групп, почему-то вот оттуда такая музыка пошла. И я подумал, а вот у них же есть тоже, ну, тюрьмы. У них же есть.
3: В Финляндии? Но... Есть.
1: Есть. И там тоже...
3: Они там похожи на детский санаторий.
1: Но тем не менее, все равно. Там все равно у них, наверное, есть какие-то песни про тюрьмы, про какие-то дела такие тюремные. И вот как они могли бы звучать у них? Вот я переделал, я взял текст, один известный текст, который называется «Жиган Лимон».
3: Так.
1: И минус, который называется «The Rasmussen The Shadows».
3: Так.
1: И попробовал это объединить. И сейчас попробуем. Давай, я начну, а ты подхватывай, как обычно. Тихо, да, как-то звучит?
3: Да, тихо.
1: А оно здесь на компе так?
3: Нет, а ты там крутани что-то.
1: Все кручено уже.
3: Не-не, вот здесь, на пультике. Ага.

0: Жиган лимон.
1: А, вот Жиган.
0: Жиган лимон.
1: Да, теперь поздно. Ребята, это выгорание. Это эмоциональное выгорание. Все.
0: Ну смотри, тут в целом ложаться, смотри, можно другую какую-нибудь.
1: В целом ложали.
0: Другую какую-нибудь песню, смотри. Девочка, пай, рядом Жиган. Там все ложится, смотри.
1: Так попробуем.
0: А как, девочка, пай, рядом Жиган.
1: А как дальше?
0: А я не помню.
1: А я тоже не знаю, какой это текст.

0: Это другая песня какая-то.
1: Тебе было столько чего-то там, я забыл чего.
0: Я не тот текст
1: месяц
0: открыл.
1: Месяц над нами светил. Вот. Когда по Малаве ты пришла. Не, это тоже не ложится.
0: Подожди, сейчас мы положим. Ну ладно, долго грузится интернет, но все, тогда отмена. Так, что у нас...
2: Черт, еще 3 минуты говорить.
0: Еще 3 минуты говорить.
2: Олег, спаси нас, расскажи что-нибудь.
0: Да.
3: Вы, ребята, вообще большие молодцы.
0: Ну ладно, в чем?
3: В чем? В одежде. Вот ты вот в голубой...
0: Ты можешь на этом уже заканчивать. Да, свитер. Что это у тебя, свитер? Это футболка, Олег, называется.
2: Знаменитый свитер с коротким рукавом.
0: Олег, скажи что-нибудь. Ну вот этот твой свитер классный.
2: Хлопчатобумажный свитер,
0: да. И вот эти вот твои носки... Нет, это джинсы.
2: Нет, носки у меня вот, это кроссовки.
0: Да.
3: Слушай, а тебе смешно, сегодня? Да, смеяться вот над таким?
2: Смеяться смешно, ты знаешь, ты сам ответил на свой вопрос.
0: Да.
2: Может, пораньше просто на 2 минуты?
0: Да давай, да, конечно. Да нет, сейчас осталось-то 20 секунд,
2: и мы уже пойдем. Просто киша оставь,
0: да и все. Нет, никогда.
2: Пожалуйста.
0: Никогда.
2: Ну, только киша
0: оставь,
2: и все.
0: Я уверен, Горшок бы не хотел, чтобы его треки прозвучали на радио, где в основном поп-музыка играет. Хорошо, что ты это придумал, теперь есть отмазка официальная почти. Так что все. Так что вы, фанаты Киша, подумайте об этом, прежде чем просить Киша. Хотел ли бы этого Михаил Горшенев? Все. Смотри-ка, сейчас все никто не будет просить Киша. Прикольно ты придумал.
2: Давайте, короче.
4: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Реклама.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29 74 79. 29 74 79.
12: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните. Технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32.

0: страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Новое – это мы.
3: Всем привет, с вами Хама Лейновый.
4: С вами Аннет Сайс.
5: С вами Рамиль.
6: С вами группа Добро.
7: Всем привет, с вами Звонки.
8: Всем привет, это Артик Асти.
9: Это Филатов и Кэрос.
10: Это Саня Эсте.
11: Это Сергей Лазарев.
12: Всем привет, меня зовут Ёлка.
13: Всем привет, с вами Джонни.
2: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Магнитогорске 2. Новое радио.
1: Если хочешь дожить до 100 лет, через 20 минут расскажу тебе лайфхак. А пока раскладывайся поудобнее. Суперхиты, суперновинки нового радио заряжены для поднятия твоего настроения исключительно. Вадим Данилин тоже тут, уж не знаю, для поднятия или наоборот настроения. Но факт остается фактом. Всем огромный привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Любимая рубрика «Флэшбэк» далее по плану. Это время, когда я вспоминаю и ставлю в эфир суперхиты, которые в этот день отмечают свой день рождения, а вместе с ними их исполнители. И сегодняшний флэшбэк необычный, и будет он посвящен не суперхиту, а целому альбому. Дело в том, что сегодня исполняется 43 года со дня выхода дебютного альбома Мадонны под названием «Мадонна». Да, 43 года назад певица выпустила свой первый альбом и понеслась из по кочкам. Самым хитовым и популярным треком из этого альбома является суперхит «Holiday», который по сей день крутится на ТВ и радио. Хочешь знать, с чего начинала Мадонна? Она начинала вот с этого. 43 года прошло. Мадонна, поздравляем, бабуль.

0: Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
10: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
12: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под названием Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, Нопёс.
13: Белые медведи в Магнитогорске.
14: Белые медведи в Магнитогорске.
15: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
16: Билеты в продаже. 0+.
17: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно, обучение. Телефон 29 74 79. 29 74 79.

Джулия Чардж, Джон Саммит со своим суперхитом «Shades of Blue» в эфире новом. Полчаса назад обещал рассказать тебе, как дожить до 100 лет, если ты, конечно, хочешь. Так вот, слушай внимательно. Поздний завтрак может замедлить старение. Ученые изучили связь между режимом питания и долголетием. И согласно новым данным ученых, завтрак после 10 утра помогает поддерживать здоровье и замедлить возрастные изменения. Отказ от еды сразу после пробуждения продлевает период ночного голодания, снижается уровень инсулина, организм активнее расходует запасы энергии, а обмен веществ получает меньшую нагрузку. Не благодарим. Я не знаю, как вообще люди завтракают с утра. Ничего в рот не лезет вообще с утра. Серьезно, только кофе. Чуть-чуть, немного. И все. И все будет прекрасно.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
7: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
10: Только второй.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: проект Филатов Кэрос в эфире Нового Радио. Суперхитом «Счастье есть». Кстати, напоминаю, 23 августа группа устраивает пати на теплоходе. Билеты еще есть в продаже, билетов не так много. И тем лучше, не будет толпы, согласись. Так что поторопись-ка купить лучшие места. Вот сейчас я вижу, что на танцпол остался всего один билет. А Филатов Кэрос – это всегда максимально танцевально и красиво. Уже послезавтра группа, между прочим, в нашей концертной студии с часовым лайвом, который ты можешь услышать и увидеть, и даже присутствовать на этом лайве. И наблюдать за всем на расстоянии вытянутой руки. Все подробности в нашем мессенджере. Принимай участие, выигрывай приглосы, не пропусти. Живая среда. 18 часов. Я тебе об этом еще напомню.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», «Надежная».
7: 4.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», «Надежная гарантия» и «Трейдин».

0: Магнитогорске 3. Новое радио.
1: Россияне стали чаще испытывать стресс на работе. Уже каждый пятый сотрудник сталкивается с ними ежедневно, каждый третий несколько раз в день. А среди главных причин — высокая рабочая нагрузка и сжатые сроки выполнения задач. Если ты стрессуешь, ты не одинок. Это все новости к данной минуте.

0: Россияне, внимание, возможно, новость про тебя сейчас. Россияне стали в 4 раза чаще страдать от непереносимости лактозы. Заболевание раньше считалось генетическим, сейчас же встречаются случаи приобретенного недуга. Страдают в основном женщины от 20 до 40 лет. Врачи связывают это с чувствительностью кишечника и ростом числа заболеваний ЖКТ. Короче, основная причина приобретенной непереносимости лактозы, если вдруг у тебя все было хорошо, а сейчас все плохо, это неправильное питание и бесконтрольное употребление антибиотиков. В твоем окружении тоже есть люди, да, которые вот просто направо и налево малейший чих, они сразу начинают антибиотики принимать. Вот, короче, получи, распишись. Кстати, напомню, что непереносимость лактозы во взрослой жизни – это нормально. А ненормально, когда твой организм по-прежнему спокойно начинает воспринимать молоко. Вот это ненормально. Да. А не наоборот. Короче, во взрослой жизни организм человека молоко употреблять не может спокойно.
1: Эти треки были новыми,

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Победителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте swobodatravel.ru.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Белые медведи на льду!
8: Белые медведи на льду!
9: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Это мы.
12: Привет всем, это Сергей Лазарев.
13: С вами Тима Белорусских.
14: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
15: Это «Звонки».
16: С тобой Даня Нилетто.
17: Новые.
18: Всем привет, это Мэри Гу.
19: С вами Джонни.
20: Меня зовут Ёлка.
21: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
22: С вами Полина Гагарина.
23: Всем привет от группы «Пицца».
24: Слушай
25: новое радио. Присоединяйся.
26: Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

10 лет и делает это в своем фирменном формате. Создает пятое время года, настоящие музыкальные каникулы внутри жаркого сезона. Становится фестивальной привычкой для тех, кто не готов уезжать за сотни километров от привычного ритма жизни и точно знает, что лучшие летние истории могут звучаться рядом с домом, после работы, в середине

0: и Лолита, и Маркул, и многие другие. Ну и напоминаю, что 31 июля, уже очень-очень скоро, Wild Ways на Summer Sound. Готовьтесь к максимальному разрыву. Wild Ways — это когда поп, металл и эксперименты встречаются в одном треке и идеально работают. Их лайв — это чистый хаос, в хорошем смысле мощный звук, драйв и шоу, в которое втягиваешься с первой минуты. Будут и любимые хиты, и супер новинки. И прямо сейчас я готов отдать два пригласительных на Wild Ways, которые, напомню, пройдет 31 июля, категория 16+, на секундочку, на фестивале Summer Sound на дизайн-заводе. Тому, кто дозвонится до меня, дозвонись, я тебе отдам пригласительные. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. С удовольствием отдам просто так, бесплатно, безвозмездно, но дадам два пригласительных на Wild Ways. И 31 июля вечер у тебя уже будет занят. Давай, дозванивайся. 8-495-232-1632. Или себе билеты заберу. Я очень хочу сходить на них. А билетов уже нет свободных, по-моему. А может быть, есть, не знаю. 8-495-232-1632. Алло. Жду звонка. Прямо сейчас. Бегом, бегом, бегом. 8-495-232-1632. А, вот, есть звонок. Они что-то просто дозваниваются, пугаются, видимо, что дозвонились, и сразу сбрасывают трубки. Алло, привет.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Меня зовут Алексей.
0: Алексей, вы из Москвы у нас, Алексей, правильно понимаю?
1: Из Подмосковья.
0: Из Подмосковья. Ну, Алексей, значит, слушайте, 31 июля едете на дизайн-завод, там будет отвал башки. Всего прочего, Wild Ways будет выступать. Согласны?
1: Вообще здорово, конечно, да.
0: Хорошо. Алексей, не отключайтесь, я расскажу все подробности за эфиром, заодно возьму ваш телефон, вот, чтобы с вами связаться. Еще раз напоминаю, что 31 июля, категория 16+. Алексей, вам есть 16 лет?
1: Да.
0: Да, все хорошо.
1: Даже больше.
0: Даже больше? Два раза по 16? Три раза? Четыре?
1: Два.
0: Два. Ну, пусть будет два. Два с копеечкой. Еще раз напоминаю, Wild Ways — это когда поп, металл и эксперименты встречаются в одном треке и идеально работают. Их лайвы — это чистый хаос в хорошем смысле. Мощный звук, драйв и шоу, в которые втягиваешься с первой минуты. Будут и любимые хиты, и свежие треки. Москва, дизайн-завод, 31 июля, категория 16+.
2: Новое. Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 20, плюс 22 градуса. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама. Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Услышь весь район, новое.

0: Магнитогорске 4.
1: Новое радио. Человек может прожить только до 150 лет, гласит новое исследование. Ну а дальше будут мешать этому мутации ДНК. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим помощникам, суперхитам, суперновинкам. На 20 минут без рекламы. Помощникам в настроении, я имею в виду. На 20 минут без рекламы лови.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире «Нового радио» 2004 год. От Андрея Губина, «Девушки как звезды». Далее рубрика «Потанцевальный суперхит». Время, когда я знакомлю себя с новинками, которые только-только увидели свет, имеют все шансы завируситься и стать суперхитами, потому что это красиво. И ты сам сейчас в этом убедишься. Участник нашего эфира Адам Ламберт на днях представил свою новинку, которую алды, я просто уверен, воспримут со слезой на глазах. Сами поймете все сейчас. Премьера на новом радио, возможно, в скором времени появится и на постоянке. А пока премьера, эксклюзив на новом радио. Адам Ламберт.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Русском радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
9: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург». Проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов без возрастных ограничений.
11: Новое – это мы.
12: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
13: С вами Аннет Сайс.
14: С вами Рамиль.
15: С вами группа Добро.
16: Всем привет, с вами Звонки.
17: Всем привет, это Артик Асти.
18: Это Филатов и Кэрос.
19: Это Саня СТ.
20: Это Сергей Лазарев.
21: Всем привет, меня зовут Ёлка.
22: Всем привет, с вами Джонни.
23: Новое радио.
24: Присоединяйся погромче.

0: Это «Елка» в эфире со своим суперхитом «Выдохни». Но сколько уже часов в эфире нахожусь, ни одной новости про отпуск не было. Значит, исправляюсь, рассказываю. Россияне, оказывается, бросились отдыхать во Вьетнаме и раскупили почти все туры. Теперь купить горящую путевку в Нячанг или Дананг достаточно трудно. Туристы уже начали бронировать отели на зиму. Из-за прямых рейсов количество поездок туда выросло втрое. Люди покупают тур на двоих в среднем за 250 тысяч рублей. Вот мне стало интересно просто, а есть альтернатива? Обязательно в августе с вами поговорю об этом, когда я буду замещать утреннее шоу 1+1. Да, для тех, кто не знает, утреннее шоу будет весь август в отпуске. Я буду вместо них, как раз таки об этом поговорим. Куда можно, на какие деньги съездить? Обсудим все вот это вот. Но пока 250 тысяч. Куда можно съехать на 250 тысяч съездить? Таиланд? Нет, Таиланд, по-моему, дороже выходит. Ладно, подумаю. Мод Егор Крид, Бервульф и не только. Очень скоро продолжение темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
3: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио.
3: Реклама.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
10: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
12: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы – приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дефис.м.ру». Реклама, а опыта, не оферта.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка, почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа, и как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Отвечаю, мне так не хватает.
1: Ума Турман в городе лето. Шикарно красивый суперхит в эфире нового. Ну и новости будничного характера. Такие теории о смещении жизненных этапов набирает популярность в интернете и во многих странах. Если раньше, например, считалось, что к 30 годам человек должен создать семью, к 35 купить собственное жилье и к 40 построить карьеру, то сегодня все чаще говорят о новом жизненном сценарии. И, согласно ему, первый ребенок появляется после 40 лет. Покупка жилья происходит примерно к этому же возрасту. А стабильная карьера или собственный бизнес складываются лишь к 45-50 годам. Среди основных причин называют рост стоимости жилья, высокие ставки по кредитам, финансовую нестабильность и изменение отношений молодых людей к семье и работе. Эксперты считают, что пока общество не пришло к единому мнению, считать ли такие изменения новой нормой остается под вопросом. Вот, поэтому если ты к 40 годам не построил себе карьеру, ты не одинок.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
10: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
11: Белые медведи в Магнитогорске?
12: Белые медведи в Магнитогорске!
13: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
14: Билеты в продаже 0+.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20 66 66.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Больше половины покупателей, а именно 55%, сомневаются в подлинности товаров на маркетплейсах. В это большинство входит и твой непокорный слуга. Вадим Данилин, приветствую всех в новом на новом. 20-минутный нон-стоп жарких суперхитов, суперновинок без рекламы продолжается, так что проходи, ложись. Здравствуй.

0: громко.
1: Смех и грех от Зиверт, суперхит на новом. Давно не было никаких скандалов, и тут я вычитал один, буквально на днях произошел. Сегодня таксистов мы не трогаем. Привет, таксисты, огромный вам. Вас потрогаем мы в августе. Давайте поговорим про курьеров. Опять скандал с курьерами возник. Курьер взял доставку. Что это такое? О, что тут положили? Взял доставку. Сколько? 30 литров воды. На 23 этаж. Оказалось, что лифт не работает второй день. Курьер звонит заказчику, говорит, у вас лифт второй день не работает. Вы в курсе? Он такой, лифт не работает. Он говорит, вы в курсе? Я говорю, да, в курсе. Ну, спуститесь, помогите мне поднять ваши 30 литров воды, потому что я один не смогу. Заказчик говорит, вы обязаны, давайте, поднимайте. Вот, курьер взял и отменил заказ. Воду в итоге не доставили. Кто прав, кто виноват в этой ситуации? Курьера уволили. Я не буду говорить компанию, но там скандал большой, потому что прям вот прям скандал-скандалище. Кто в этой ситуации прав, на чьей-то стороне? В наших социальных сетях я уже замутил этот опрос. На чьей-то стороне? На стороне курьера или на стороне покупателя? Поднимать 30 литров воды на 23 этаж курьер должен, обязан или не обязан? Зайди, проголосуй, пожалуйста. Очень важно каждое мнение. В наших социальных сетях.

0: конечно, суперхит «Хамалинова и птичка» красивый очень, но хочется сейчас принять пару-тройку телефонных звонков по вопросу, кто же прав, кто виноват в ситуации с курьером, на чьей-то стороне в ситуации с курьером, и закончить эту тему раз и навсегда. Давайте так, рассказываю еще раз, что курьер взял заказ, 30 литров воды, на 23 этаж, а лифт не работал. Курьер предложил покупателю спуститься и помочь ему с водой, покупатель отказался, сказал: курьер, ты обязан. Курьер взял и отменил заказ. Курьера уволили. Ситуация это была недавно. Просто люди говорят, этой ситуации 100 лет в обед. Нет, такие ситуации время от времени повторяются, поэтому они все как одна. Я просто хочу сейчас и у слушателей узнать, на чьей они стороне. На стороне курьера, который не стал поднимать на 23 этаж пешком 30 литров воды и отказался от заказа. Или на стороне заказчика. Позвоните мне прямо сейчас. По-быстрому нон-стопом приму три звонка. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Позвоните. Вот просто три звонка. Экспромтом сейчас возьму и узнаю вашу точку зрения по этому поводу. Я не хочу свою высказывать точку зрения, потом вы скажете, что я... Ну, короче, вы скажете, что я опять сволочь, полнейшая скотина. Вот. А чего все так жалеют курьеров? Мне интересно. Алло, привет.
1: Привет.
0: А ты на чьей стороне? На стороне курьера или на стороне заказчика?
1: На стороне курьера, потому что сама работаю курьером.
0: А, вот оно что. Ну, он же согласился взять заказ на 30 литров.
1: Но дело в том, что когда ты берешь один заказ в одном районе, ты обязан взять заказы, все заказы в этом районе.
0: Смотри, его именно уволили, да, его уволили не потому, что он отказался этот заказ принимать, его уволили потому, что он должен был в службу поддержки написать и рассказать о причине, так? Раз ты курьер, ты знаешь об этом?
1: Ну, это возможно, да.
0: А он самовольно отказался, сделал отказ от этого, отменил заказ это на 30 литров воды. Он самовольно это сделал, его за это уволили.
1: Ну, возможно, ну, собственно, как бы эту ситуацию я знаю, собственно, потому что я работаю в этой же компании.
0: Самый тяжелый. А, да, серьезно? Что у вас там сейчас происходит? Расскажи. Давай не будем рекламу делать компании. Что у вас там сейчас происходит в связи с этой ситуацией? Есть какие-то новые правила или что?
1: Да нет, никаких правил нет. Единственное, что просто я в другом городе работаю.
0: А, в другом городе, я понял. Самый тяжелый заказ у тебя какой был, кстати?
1: 90 с копейками килограмм. Но это был...
0: Что? 90 килограммов?
1: Да. Но это частный дом, поэтому там, в принципе, трудностей нет. Там проблема в том, что очень много просто заказывает воды. К сожалению, в нашей компании нет ограничений по весу. Просто за это доплачивают курьеру и все. А так, в целом, ну, да, это наша работа, что делать, но человеческий фактор тоже существует.
0: Как ты везла 90 килограммов всего вот этого вот?
1: На машине как?
0: А, на машине? И разгружала сама или тебе помогали?
1: Ну, ты приезжаешь, если к частному дому, это же проще, просто выгрузил, грубо говоря, эту воду, там, немеренное количество 5-литровок, грубо говоря, и поставил все и уехал.
0: Офигеть, офигеть. Я желаю тебе все-таки хорошего, я не знаю, а что курьерам обычно желают? Раз уж ты курьер дозвонился до нас, скажи, что пожелать курьерам, чтобы это актуально было.
1: Хорошего дня, побольше чаевых и побольше заказов.
0: Моя ты хорош. Дай Бог тебе здоровья и мужика богатого, чтобы ты перестал работать курьером.
1: Спасибо большое.
0: Хорошего дня. Спасибо огромное. Вот так вот, ни с того ни с сего. Видите, курьер дозвонился. Давайте следующие звонки буду позже принимать. Но все-таки, ой, классно так сразу. О, курьер.

0: только на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Тотал К» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на пес.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Это Робин Шульц со своим суперхитом One by One. В эфире нового продолжается голосование в наших социальных сетях. А по вопросу «На чьей ты стороне» сразу вспоминается песня группы «Винтаж». «На чьей ты стороне, мой ангел», какой там грабитель, что ли, и так далее. На стороне курьера или на стороне заказчика. Все-таки я свою точку зрения выскажу позже немного. А пока новость весьма интересная. Люди по всему миру массово начали записывать каждый свой разговор с помощью ИИ. Значит, сейчас перевожу с русского на понятный. Все бы ничего, но большинство даже не предупреждают собеседников о записи. Яркий кейс. Технари ставят телефон на стол во время свидания, чтобы потом попросить искусственный интеллект оценить, насколько они были интересными и эмпатичными. Ты представляешь, какая дичь лютая. Такие же приколы появились и в офисах. Руководители подключают искусственный интеллект на созвонах, которые расшифровывают тексты. У Fitch есть и обратная сторона. В сети очень часто утекают личные данные и раскрываются рабочие секреты. Так, зайди, проголосуй на чьей-то стороне. Буквально через 15 минут подведу итоги.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь
3: ты. И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
7: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
11: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
12: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
13: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
14: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
15: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
16: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
17: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
18: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

Да, мальчики, девочки, особенно курьеры. Вот меня интересует, сейчас еще одна песня прозвучит, а позже буду телефонные звонки принимать. Курьеры, можете позвонить, рассказать, как вы относитесь к этой ситуации, которая описана в наших социальных сетях. 8-495-232-16-32. Через, буквально через 2,5 минуты, хорошо? 8-495-232-16-32.

0: не терпится, не терпится принимать телефонные звонки. 3 минуты у меня есть, 4 максимум, чтобы сейчас вы дозвонились и высказали свою точку зрения по поводу курьерства и всего прочего. Люди говорят, что это случай был в прошлом году. Нет, просто случаев таких дофига, когда курьеры такие самовольные от заказа отказываются. Курьера за что заблокировали? За то, что он самовольно отказался от заказа. Вот. А нужно было по регламенту в техподдержку позвонить и договориться об альтернативе, да? Поэтому прямо сейчас буду телефонные звонки принимать. На чьей-то стороне? На стороне курьера все-таки или на стороне покупателя? 8-495-232-16-32. Алло, привет.
1: Алло.
0: Да, здравствуй. Ты курьер? Алло, алло.
1: Я покупатель.
0: Ты покупатель.
1: Алло.
0: А на чьей-то стороне?
1: Да. Я на стороне покупателя.
0: На стороне покупателя.
1: Я девушка, да, я живу одна, и, ну, если бы я могла эти бутылки таскать сама из магазина, мне бы курьер не нужен.
0: Вот
1: бы.
0: И я о том же. Люди такие, а что сложного? Ну, взял бы, спустился, да помог поднять. Я тоже говорю, если бы я хотел бы, я бы поднялся. А нафиг мне нужно, если есть доставка, в конце концов?
1: Да.
0: Согласись? Вот. Так, у нас есть... Спасибо огромное. Дай бог тебе здоровья, мужа богатого, чтобы за тебя таскал все эти бутылки. Давайте еще звоните. 8... Интернет стерпит все, эфир стерпит все. 8-495-232-16-32. На чьей-то стороне. Алло, привет. День добрый.
2: Добрый день.
0: Да, давай, расскажи, на чьей-то стороне. Курьера или покупателя?
2: Я курьер, но я на стороне покупателя, конечно, в этой ситуации, потому что курьер, в любом случае, ты получаешь деньги за это, и будь добр выполнять тот заказ, который тебе доставили.
0: А в тебя сейчас камни полетят, тряпки ссаны и все вот это вот.
2: Нет, курьер? Я курьер, все нормально.
0: Вот и я о том же, ты должен быть за курьеров топить сейчас.
2: Нет, да нет, конечно, я что же за это деньги получаю? Вот в данный момент я везу доставку, и почему бы и нет?
0: Ну смотри, вот тебе заказали 30 литров воды на 23 этаж пешком, ты что, поднимешь? Или что ты сделаешь? Какая альтернатива есть?
2: Конечно, побегу. Но были случаи, например, когда курьер звонил в доставку, не в доставку, а жильцу и говорил, спускайтесь до середины, я дальше не пойду.
0: Нифига себе. Сколько у тебя самый тяжелый груз был в доставке?
2: Самый тяжелый у меня был 22 килограмма, я поднимал его на 9 этаж без лифта.
0: Офигеть. Ну, чаевые хотя бы получил за это?
2: Нет, мне сказали спасибо.
0: Вот. Сказал бы я это слово. Ну, ладно, хорошо. Хороших чаевых тебе. Спасибо огромное за звонок. Я смотрю разлад.
2: Спасибо вам большое.
0: И тебе тоже. Спасибо огромное. Смотрю, разлад среди курьеров случился у нас, да? Тут даже курьеры против курьеров. Давай третий телефонный звонок приму по-быстрому. Интересно стало. Первый за покупателя. Второй за покупателя был. Третий. Алло, привет. Здравствуй. Привет.
3: Привет.
0: Давай,
3: меня
0: расскажи.
3: Меня Андрей зовут.
0: Да, Андрей.
3: Я курьер, и я как раз выступлю за курьера. Я бы не стал поднимать.
0: Ну, а что бы ты сделал в этой ситуации?
3: Ну, собственно говоря, я также, как бы этот курьер, позвонил заказчику, получателю этой посылки, предложил ему спуститься. И, соответственно, если бы он отказался, я бы отменил заказ. А в поддержку звонить бесполезно, то у курьеров нету звонка в поддержку. Есть возможность только написать тогда, когда тебе не отвечает никто.
0: Это во всех курьерских службах такая ситуация? Или...
3: Нет, я конкретно говорю про Яндекс.Доставку.
0: А, я понял. Ну, мы сейчас не будем рекламу делать других. Да. Ну, вывели на чистую воду. Я не говорил, не делал рекламу. Там уже узнали из интернета, откуда был этот курьер. Но за самовольный отказ от доставки чувака просто заблокировали. Не уволили, а заблокировали. Ну, это равносильно. Ладно, коллеги, давайте закончим. Самое главное, я же хотел проголосовать сейчас. У нас в социальных сетях голосование сейчас идет. На чьей-то стороне почти 900 проголосовавших. Я буду на стороне покупателей. Что я вижу? Пу-пу-пу.
4: Новое. Новое. Реклама. Реклама.
5: Белые медведи на льду.
6: Белые медведи на льду.
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
9: Тепло.РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло.РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной.
5: 43-43.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений.

0: Магнитогорске 6. Новое радио.
1: Сейчас начальник пришел, программный директор в студию. Из отпуска вернулся. Черный. Говорит, жду курьера. Я говорю, надеюсь, не с 30 литрами воды ждешь. Это все новости всегда до минуты. Еще час с тобой, Вадим Данилин. Нон-стоп летних суперхитов, суперновинок продолжается на новом радио. Раскладывайся поудобнее. Всем привет.

0: же.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.newradio.ru.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

Это Гельвин Харрис со своим суперхитом в эфире нового. Не знаю, слышали новость это или нет. Очень интересная. Покупатель, внимание, покупателям новых российских автомобилей хотят подарить год бесплатной парковки. Минпромторг поддержал инициативу, согласно которой владельцы новых отечественных машин смогут бесплатно пользоваться платными городскими парковками в течение года после регистрации. Еще один повод купить отечественный автомобиль. Представляешь, везде парковка бесплатная, по всему городу, да по всей стране, мне кажется. Никаких минусов, одни плюсы. Вот 3 рублей только не хватает. Так бы купил, конечно, не ездил на этом каршеринге. Так, Зиверт, добро, елка, очень скоро продолжение темы суперхитов, суперновинок на новом.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
14: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Белые медведи в Магнитогорске.
16: Белые медведи в Магнитогорске.
17: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
18: Билеты в продаже. 0+.
19: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
20: 20-66-66.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Mad World, суперхит в эфире нового. Внимание, внимание, отпускная новость очередная. Черногория официально ввела визы для россиян и белорусов. Они будут действовать с 1 ноября этого года. До этого момента граждане России и Беларуси по-прежнему могут въезжать в страну свободно и пребывать там до 30 дней. Последняя возможность увидеть Черногорию. Ребята, если вы там не были, обязательно съездите. До 1 ноября безвизовый въезд. С 1 ноября обязательно виза. Не благодари и хорошего отдыха тебе там.
1: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Серебряной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Мари Краймбери, сегодня мой лучший день в эфире Нового. Ну, понедельник лучшим днем не назовешь, конечно, но во всяком случае его можно таковым сделать. Но опять-таки, не в нашем случае, а в случае, если ты, ну, например, в отпуске. Всем отдыхающим жаркого солнца, всем работающим крепиться, впереди... Не хочу говорить о том, что у нас впереди. Вся рабочая неделя. Прекрасный летний вечер. Уже через 10 минут будут делать тебе мои коллеги на Новом радио. А я распрощаюсь с тобой. И до дому, по пустой столице. Все разъехались, Москва пустая. Красота. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
7: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы.

0: 7 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: И несмотря на то, что 27 июля, как будто бы некое межсезонье наблюдается. Пришел на работу, а тут все, значит, в одежде с рукавами. Ой, что тут, сдурели, что ли? Подумал я, а ведь, да, погодка меняется. Однако же рабочий день при этом от нее не зависит.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
8: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-5.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое. Radio.ru.

0: Харли-Хук и его летнее настроение на новом радио. Все-таки мне нравится слово «вайб» в русском, так сказать, варианте произносить. Настроение. Шикарно же. Надеюсь, у тебя именно такое. Обратил я внимание на часы. Рабочий понедельник закончен. Считай, неделя завершилась. Красивого вечера тебе. С нас красивый музыкальный аккомпанемент. Через короткую паузу у нас и КамАЗ, и Ума Турман. Ну, в общем, все на месте. Будет даже группа «Винтаж».
1: Эти треки были новыми, когда нового еще...

0: Повтор в субботу в 18 часов.
1: На новом радио. Реклама.
0: Реклама.
2: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
3: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
10: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Вот так вот, молодая, талантливая, успешная, ну и, как следствие, несчастная и перманентно в депрессивном состоянии пребывающая Несса Барретт на новом радио. Собственно, и песня-то о чем? О том и песня «Будут ли меня любить, когда я стану суперзвездой?» Как меня вообще можно любить? Это же вот прям жизни невыносимо. И так далее, и так далее, и тому подобное. А звучит как талантливо при этом. Ладно, надеюсь, эти состояния не тревожат тебя. И меня тоже не тревожат. И нашу дорогушу не тревожат. Она прям на изи заходит сейчас в студию. Хоть там и лампочка горит с фонариком. Но она профессионал. И она знает, что она к профессионалу зашла в опочивальню. И выпускать ее отсюда собираюсь через 10 минут. Эвиленд на новом радио.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20 66 66.

0: Не 4 дня, потому что этот день уже, можно сказать, подошел к концу.
1: Так, дорогуша.
0: Вы отдыхаете для того, чтобы мы работали, и ваш путь домой был более приятный, чем обычно.
1: Плохо у тебя получается.
0: Отвратительно, кстати. Поэтому да, я даже не пытаюсь в это заигрывать. Короче, я бы не хотела начинать понедельник с того, что меня что-то бесит, потому что для этого есть четверг, но я не могу не пожаловаться. Значит, в мае, как вы помните, у меня на 2 недели отключили горячую воду. И я жаловалась, ныла, меня никто не поддерживал, потому что у всех воду отключают в июне, в июле. Сегодня я просыпаюсь, купила вчера блеск, ой, гель для душа с блесточками, розовый, он такой пикмушный, вот прям максимально. Иду в душ, а воды горячей нет. Нет. Я захожу во все вот эти чаты домовые, в которых состою, но никогда ничего там не пишу.
1: И твой дедушка-пенсионер говорит, спускайся ко мне, все работает.
0: А мне нравится, что ты помнишь про дедушку-пенсионера, да. А я забыла. Может быть, это был ты, тот самый дед в лифте, который к девчонкам пристает.
1: Ты смотрел «Гриффинов»?
0: Нет.
1: Ну и хорошо.
0: Очень хорошо. Короче, воду отключили на неделю опять. Это 3-я неделя без воды. Аргумент, что-то они там перекопали, поэтому не будет горячей воды.
1: Да ладно, такая жара, она и так в трубу набивается тепленькой.
0: Какая жара? Где ты жару-то увидел?
1: Жарко.
0: Где жарко?
1: Я пришел на работу, блин, знаешь, с короткими рукавами, понятное дело, даже немножечко
0: впотевший. Ты сидишь,
1: потевший,
0: ребят, ему так жарко, тут... что он сидит в моем пиджаке.
1: Ну, потому что...
0: Понимаете, он так замерз, что мне пришлось отдать ему свой пиджак. Хорошо, что я оверсайз ношу. А сама сижу в кофте, ему жарко. Ты чё? Ты на чьей стороне?
1: Жарко-жарко, на улице.
0: Я пришла на работу сегодня.
1: Жарище несусветное.
0: В 11:30 я уже была здесь. Я зашла, и начался дождь. Был ливень. Какая жара.
1: Именно что такая вот летняя последождевая. Самая такая вот, как в парилочку заходишь. Как в парник на даче. Бывало в таких, нет? Как в «Титанике». Вот эта вот самая сцена в ретро-автомобиле на парковке.
0: Слушай,
1: там вот все запотевшее. Окна.
0: Слушай,
1: да, бери весу
0: и
1: наслаждайся.
0: Если бы у тебя не работал бойлер, ты бы сейчас так не выпендривался. Если бы тебя отключили воду. Ты бы не был
1: мне
0: на
1: не
0: улице
1: надо.
0: Жара. Да вообще зачем эта вода? Да давайте вообще в лужу мыться. Конечно. Я за что плачу за коммуналку такие бабки? На эти деньги можно Воронеж купить. И чтобы у меня воды не было горячей. Где? Почему? А главное, что нет удовольствия вот этот вот розовый с блестками гель для душа наносить уже, когда у тебя лимит по воде.
1: Ну так дедульчики спустился, может, что он там за воду отвечает? Может быть, он
0: хватит,
1: как раз...
0: Хватит, это звучит странно.
1: Почему?
0: Потому что не надо мне никаких дедульчик приписывать. Мне 30. Зачем со мной ругаешься со старта? Подумай.
1: Старта. Я вообще мечтаю, чтобы поскорее дедом стать, чтобы говорить все, что хочешь.

0: Просто номер два сегодня буду расплетать косички. Мне от этого так грустно и больно.
1: Иди ко мне, солнце, расплетай косы.
0: Я буду опять вот этим нормисом, серой мышью, не очень непривлекательный, не цепляющий глаз.
1: Слушай, ты мне дала супер идеальный какой-то пиджачок из, видимо, шерсти, там, не знаю, 100S. И вопрос, а я выгляжу, как будто бы я дядя Митя из «Любовь и голуби» или как-то... Постелили.
0: Выглядишь солидно.
1: Да, солидно?
0: Да, он тебе как раз.
1: А то просто разная одежда на разных людях сидит вот абсолютно по-разному.
0: Нет, и она иногда... тебе хорошо сидит.
1: Да, отлично.
0: А ты не пробовал посочувствовать мне?
1: Посочувствую, что ты косы расплетешь?
0: Косы,
1: да, да ладно, все круто будет. У тебя вот это вот афро в разные стороны как расползется и будет вообще офигенно.
0: Я не планирую ходить с афро, оно
1: очень
0: отросло.
1: Шикарно будет.
0: Короче, ребят, опять выпрямлять волосы, укладывать и опять выглядеть как все.
1: Опять ты их сожжешь нафиг и побреешься. Ну, тоже неплохой вариант, кстати.
0: А ты чего какой токсичный-то?
1: Да что я токсичный-то
0: ты
1: опять?
0: Какой-то вообще душный.
1: Прекрати, душный?
0: Да.
1: А это схожие слова?
0: Душно-токсичный, да. Ты как будто, ты хочешь меня обидеть, а не надо.
1: Да не хочу я тебя обидеть. А что ты жалуешься? У тебя офигенные волосы. Что, вот эти вот космы.
0: А что, сложно было сразу так сказать?
1: Поплакать?
0: Нет, он сказал, сожжешь волосы. С чего я должна их сжечь?
1: А что, не практиковала, на что? И дело, и то, и другое.
0: Я ему говорю, буду как... Нет, сказать, ты не серая мышь, ты хорошо. Чего я с тобой?
1: Так, ладно, я понимаю, как надо себя вести.
0: Ты не понимаешь.
1: Я понимаю.
0: Тут сижу просто весь
1: а
0: день.
1: А если еще сказать вот в этот момент, в эти дни, то можно вообще схлопотать так прям с ноги.
0: Да если бы, понимаешь.
1: Да по причинному месту.
0: Да если бы это было такое объяснение. Но, к сожалению, нет пока. Поэтому ты просто токсично душный. Мне,
1: ты
0: значит, это еще не кажется.
1: Да. Не, значит, завтра. Прям, мой барометр не обманывает.
0: Ты мне не нравишься.
1: У меня отличный пиджак.

0: получился хэппи-энд. Зачем идти в массажку, спрашивается. Дорогуша, это Эвиленд, новое радио.
1: Короче, тему я уже закинула, и тут уже начали кидать фотки в чат. Забавно. Мы сегодня будем обсуждать, что вообще у вас происходит в бардачке и в багажнике. Мне кажется, что это... Ну, нет, машина, но я представляю, что если бы у меня была тачка, то у меня, конечно, было бы все как положено. Что там было бы куча антисептиков. Но я просто знаю, что у меня в сумке, и вот в машине было бы все то же самое.
0: То есть только... про домкрат, про запаску, про огнетушитель мы не говорим,
1: что
0: да?
1: Что такое домкрат?
0: Да, пофигу вообще. Ерунда. Ненужные детали.
1: Ну, запаска, понятно. Запаска — это парень, которого ты не даешь пока шансов.
0: До 40 лет говоришь, да-да-да.
1: Если нам будет 35, мы будем одни, то мы поженимся. Запаска. Короче, в общем, да, кидайте фотки, пишите, потому что, мне кажется, может что-то забавное выйти.
0: А ты знаешь, я вот тоже подумал, когда ты эту тему предложила. Вот смотри, я усатый мужчина, ага, в очках, ага, с проблеском седины. Логично, что я сейчас выйду из магазина автозапчастей, направлюсь прямиком к УАЗу или Лада Ларгус, например. Ну, или, может быть, Рено Логан. Но нет, я иду к желтого цвета мини-куперу, и когда я оказываюсь на автомойке, всегда довольно так смешно смотреть. Багажник моем. А в багажнике что у меня там лежит? Значит, пушистая насадка на руль. Такая она прям фиолетового цвета, ярко-ядреная.
1: А что ты снял-то?
0: Ну, а летом не надо. А-а-а. Затем розовый скейтборд. Угу. Вот. Еще там лежит подушка вся голубого цвета в зверечках разного рода. Короче, жены машина. Я на ней езжу. И
1: вот это... Но я хочу сказать, что тебе
0: весело,
1: идет.
0: Весело.
1: Если вот то, как ты обычно ходишь, у Сишки носит очень вообще экстра короткие шорты всегда. Такие... Ну, как 80-х,
0: из 80-х,
1: из
0: моей юности, так сказать.
1: Поэтому,
0: да,
1: когда ты выходишь в своих вот этих шортулечках...
0: И в белых гольфах.
1: Да, вот
0: высоких,
1: этих вот,
0: да,
1: понимаешь, идешь к желтому мини-куперу, как будто вообще нет ощущения, что что-то не так.
0: Все так. Там вот, на заднем сиденье детское кресло. Все в порядке.
1: Это как оберег для тебя, на самом деле. Что, чуваки, вот детское кресло.
0: А вот если я вот эту вот портупею еще там брошу рядом, будет смешнее, да?
1: Ну ты давай.
2: Эвиленд на новом радио. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
10: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
14: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
15: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
16: 20-66-66.
17: Новое. Это мы.
18: Привет всем, это Сергей Лазарев.
19: С вами Тима Белорусских.
20: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
21: Это Звонки.
22: С тобой Даня Нилетто.
23: Новое.
24: Всем привет, это Мэри Гу.
25: С вами Джонни.
26: Меня зовут Ёлка.
27: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
28: С вами Полина Гагарина.
29: Всем привет от группы Пицца.
30: Слушай.
31: Новое радио. Присоединяйся.

0: твоя подружка Эви и ее Эви Лэнд на новом радио.
1: Ой, ребята, я, значит, в эти выходные ездила в Зарайск. У меня там родители сейчас проводят лето, и это потрясающе. Оказывается, нам всем необходимо уезжать из больших городов туда, где интернет ловит похуже из развлечений. Это съездить с отцом и братьями на рыбалку. И вообще это супер. Посидеть в палатке. Мне очень понравилось. Значит, у меня папа, он, видимо, долго сопротивлялся тому, что однажды его это накроет. Он никогда в жизни... Вот понимаете, когда...
2: Он купил резиновую лодку?
1: Нет, нет, он купил спиннинг, удочки и прочее. Просто у меня отец не выглядит как человек, которого это может заинтересовать. И каждый раз, когда я вас спрашивала, что дарить отцу, и вы мне предлагали что-то вот из такого вида досуга мужицкого, это все мимо. И тут они вот уехали в этот Зарайск, и пришло все к тому, что они каждый день с Васей Малинкиным ходят на рыбалку. Им это нравится. И, значит, мы приехали перед нашим приездом. Папа поймал 2 щуки. По 3 килограмма. Какую-то просто... Ну, это удача, потому что нас он заставил на следующий
2: день... Желание как? Оптом там загадывали или...
1: Нет, он, это было, когда мы были в дороге, мы приехали, нам по факту это сообщили, показали видео, и нас, конечно же, вечером тоже взяли на рыбалку, нас с Матвеем, а мы приехали как московские нефоры. В белых носках, в кроссовках, в широких штанах. Он на нас посмотрел, он даже не понял, что мы серьезно в этом поедем. Там, значит, дорогу все размыло от дождя, грязи по колено. Мы стоим, нас комары кусают. Я говорю, я вообще пришла сюда просто посмотреть, мы можем обратно ехать. Он ничего не поймал, а мы понимали, что нужно... Ну, нас заставят тут быть, пока он что-то не поймает при нас. Слава богу, наше нытье победило. Но он поймал рыбу. Мама сделала из нее сливочную уху. Мы, значит, это все... Это просто замечательно. Короче...
2: А на костре прям или там в
1: нет,
2: домике?
1: Нет, в доме. Ага. Просто сделала уху. Супер. Я думаю, какая прекрасная жизнь. Во дворе, значит, стоит палатка, потому что Вася Малинкин тоже, ему, он теперь тоже скуф свои 12, ему тоже нужна рыбалка, ему нужны походы. Мы в эту палатку залезли, смотрели там мультики с компа. Короче, это супер. Я в очередной раз подумала о том, как прекрасна жизнь за городом. То есть это город, но по смысле Москвы. Как прекрасно жить, когда не очень хорошо ловит интернет, и как здорово просыпаться утром от того, что петухи орут.
2: А ты знаешь, вот эти вот полноценные туристы, они сейчас о тебе слушали, как о тех ребятах, которые устраивают восхождение, например, куда-нибудь на Эльбрус.
1: Да.
2: Да, и за них все шерпы делают, а они потом в социальных сетях выкладывают фотографию, как они преодолели уникальный маршрут, а там, не знаю, мужичок, может быть, вообще его там на руках нес.
1: Но даже если так, это же надо еще...
2: Выложить же надо еще, согласен.
1: Нужно все равно на эту авантюру подписаться. Я не на что не претендую, я просто в очередной раз думаю о том, как классно, если есть дача, как бы я хотела, чтобы у меня была дача, и как бы я хотела жить в доме, потому что мне эта вся московская жизнь, она вообще уже не уперлась, если честно.
2: Дорогуша, арендуй дачку.
1: Да что ее сейчас арендовать?
2: А зачем тебе? Вот будет у тебя дача, ты же понимаешь, что там не только отдыхать придется.
1: Я планирую только отдыхать.
2: Но это тогда не твоя дача должна
1: моя
2: быть.
1: Моя дача для

0: чем...
1: Heavy Land на новом радио.
0: А ты это так говоришь, потому что Саша Титов из отпуска вернулся.
1: А что, он вернулся?
0: Да. Загорелый, злой, довольный.
1: Довольный?
0: Ну, довольный тем, что...
1: не все довольны.
0: Доволен тем, что он там был.
1: Ага.
0: Довольство от того, что он вернулся на работу.
2: Не, ну для
0: нас,
2: Саша Титова, так напомним. Филатов и Кэрос на новом радио только что, а уже послезавтра в проекте «Живая среда». Ребята у нас выступят прямо здесь с лайвом. Будет прекрасно и замечательно. Обязательно подключайтесь во всех, будет вообще в соцсетях наших посты с упоминаниями, напоминаниями. Но в эфире это самый важный напоминательный процесс.
0: Мастерский, теперь можно, мастерский.
2: Да, мастерский даже так. А теперь можно к новостям, к нашим любимым. Например, так. Китайцы заявили, что уже через 4 года коитус с роботами будет нормой. Вот. Но
0: а это что, сейчас еще
2: новости.
0: Нет коитуса с роботами? То есть коитус с вещами, которые состоят из резины, мы допускаем и не удивляемся этому.
2: Только с резиной и должен состоять вот этот вот самый процесс, потому что в ином случае, ну, собственно, ладно, не будем разгонять тему. Загадка. Нижний Новгород. Житель гулял по лесу и во время урагана внезапно почувствовал острую боль.
0: Где?
2: Не скажу. Это загадка и есть. Через несколько дней боль не прошла, поэтому мужчина пришел к врачу. И теперь, внимание, вопрос. Где нашли ветку нижегородские врачи у, соответственно, нижегородца?
0: Я думаю, что ураган был такой силы, как волшебник изумрудного города, и мужчину подхватил ветер, вот так его немного кувыркал по воздуху и бросил, и он упал, скорее
2: аккурат
0: всего,
2: пятой точкой, думаешь?
0: Пятой точкой.
2: Именно так и случилось.
0: Сук.
2: Да. И этот сук потом, проникнув в него, исчез. Ну и он, соответственно, несколько дней...
0: Что, ждал, что он выйдет сам?
2: Ну, видимо, да. Слушай.
0: А мой вопрос все еще актуален. Где ты находишь эти ноты?
3: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свиридовой.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
12: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты.
12: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
11: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
14: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
16: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
17: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
18: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
19: Новое радио.

0: Завтра? Как же, роднулька, она может быть завтра, если завтра вторник, а среда — это среда.
1: А в среду, да.
0: Ну это же логично. Зайка, зайчонка, ну
1: не,
0: что
1: ну, если
0: такое?
1: Я сказал, что завтра, то и хорошо.
0: Ну вообще, блин, да. Нет, завтра ЧБР, у нас ЧБР-гость будет. А ты уже говорил, кто?
1: О, я не говорил, давай скажем. Завтра к нам придет Олежек прекрасный, да, со своим плейлистом, который называется «90 часов музыки от Олега».
0: Да. Он зарекомендовал себя всего одним моментом, когда у нас был прошлый ЧБР на прошлой неделе. Он узнал почти все треки. Такой, да я все это слушал. И мы подумали, так если он все это слушал.
1: Ну да, если он под группу «Комиссар» тут так отплясывал, как группа «Комиссар» под свои хиты не отплясывал никогда, ты думаешь, так, Олежек,
0: так что завтра придет Олежек со своим плейлистом, будем жестко кайфовать. С нашей легендой местной.
1: Ну а теперь наша нерегулярная рубрика о мошенниках.
0: А может быть мы почитаем?
1: А давай почитаем, правильно, нафиг этих мошенников, еще будем их пиарить.
0: Мы сегодня обсуждаем, что у вас в бардачке, что у вас в багажнике припрятано. Тут много фоток всяким беспорядком от девчонок, потому что пацаны скидывают безупречно вычищенные багажники, где нет ничего. В бардачках у них только документы. Вот, хотя у Рафаэля, посмотри, у Рафаэля у меня вопрос. Тут пилочка для ногтей,
1: а
0: тут расчесочка.
1: Да, жену-то возит.
0: А, ну,
1: пойди, на работу
0: может это,
1: подбрасывает.
0: Может, это набор какой-то.
1: А, может
0: вот
1: быть,
0: это
1: набор.
0: Вот то, как должен выглядеть твой багажник. Тут у нас, очевидно, много детских вещей. Какие-то игрушки-подушки.
1: Это моя фотка.
0: Коляски. Это твоя фотка?
1: Да.
0: Это твоя фотка.
1: Что, не узнаешь, он выглядит не в окно, а тачка-то.
0: А, и правда. Блин, видишь, как...
1: роль,
0: а ты видишь, как я считала? Значит, все на своих местах.
1: Все на своих местах.
0: Дальше тут у нас арбуз, мяч и палатка.
1: И много пивных бутылок. Кстати, безалкогольная, 100%. Одобряем жестко.
0: Потом мне понравилось сообщение о том, что человек возит с собой маски медицинские еще со времен ковида. Что такое ковид? Кто-нибудь помнит?
1: Свежайшие, абсолютно.
0: А вообще помнишь, что мы раньше ходили в масках везде? И была дистанция метр. Мне вот, кстати, по поводу дистанции жаль, что это отменилось. Мне вот в метро очень не хватает, чтобы люди так же соблюдали, через одного садились.
1: А некоторые желающие побеседовать нос к носу, чтобы еще и маску надевали, да?
0: Да.
1: Тоже неплохо.
0: Но это ведь так и было. А еще не зайти в ресторан было без маски. В метро штрафовали. На 5000 меня один раз штрафовали. Прикинь.
1: Причем у тебя могла быть одна перчатка, а за отсутствие второй выписывался штраф.
0: Вообще, что это было?
1: Да, но перчатка обязательно могла быть вообще любой строительной перчаткой.
0: Да, главное, чтобы она была.
1: Главное, что есть, да.
0: Блин.
1: Такой бред. Такие классные времена, да? Сейчас кажется.
0: Да. Дальше что тут? Всякие игрушки. Собачка. Вот смотри, какая. Собачка!
1: Там гусь.
0: Ой, как
1: ты на
0: гусь.
1: Гуся не обратил внимание.
0: А гусь в рюкзаке.
1: Гусь в рюкзаке, да, с рюкзаком.
0: Ребята, что это? А вы кто? В газели.
1: Если нет рядом топора, то я за гуся спокоен.
0: А что происходит? Зачем вам гусь в рюкзаке?
1: И яблоко там рядом тоже не лежит.
0: Объясните.
1: Знаем мы, где оно потом.

0: Land на новом радио. Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер южный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26, плюс 28 градусов. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания, живой лед и белые медведи, цирк на льду, айсберг. Билеты в продаже, 0+.
12: Новое

0: Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
1: Я надеюсь, настроение тоже супер в какой-то степени, но хотя бы 1-2 пункта за сегодняшний день таковыми можно назвать. Тебе красивого продолжения всего, чем бы ты ни занимался, и пусть тебе будет максимально комфортно.

0: эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Пилатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
1: Реклама. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
13: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
14: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, на пёс.
15: Новое это мы.
16: Всем привет, с вами Хам Али и Новоист.
17: С вами Анет Сайс.
18: С вами Рамиль.
19: С вами группа Добро.
20: Всем привет, с вами Звонки.
21: Всем привет, это Артик Асти.
22: Это Филатов и Кэрос.
23: Это Саня СТ.
24: Это Сергей Лазарев.
25: Всем привет, меня зовут Ёлка.
26: Всем привет, с вами Джонни.
27: Новое радио.
0: Присоединяйся погромче. Новое радио. Новое на новом.
28: Всем привет, это Сывак. Слушай мой новый трек «Губы как вино» на новом радио.

как в творческом плане, так и в личном. Словно сейчас под этот трек качественно так доброта расплескалась вокруг, и вечер заиграл по-особенному. Это «Магия радио». Сам бы ты эту песню сейчас точно не выбрал. Поэтому напомню, новое радио лучшее, и ты тоже лучший.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Новое радио. Убежать.

Простейшая истина и правда. Спасибо, Лиза, за напоминание. Ёлка на новом радио. Я почему-то вспоминаю вот эти самые статусы ВКонтакте сложных периодов, когда эти статусы писали. Я не знаю, может, сейчас тоже пишут. Ну, условно, в начале десятых, там, в конце нулевых. «Я не буду проще, и не надо ко мне тянуться». И с таким это прямо вот было написано тоном, что даже в буквах было слышно презрение в каждом слове. А когда проще, оно и вообще по кайфу. Лето пусть проходит максимально комфортно. Тебе шикарного вечера. С нас красивый аккомпанемент. Это новое радио.

0: 11 вечера в Магнитогорске. Новое радио.
1: Как-то прям день идет, идет, я бы даже сказал, летит, и таким образом как будто бы и лето отражается. 27 июля. Сразу продолжим на свое усмотрение.

0: В Индии за Лимбо на новом радио. Вот по поводу денег решил так полюбопытствовать у всезнающего искусственного интеллекта. Вообще, а какова реальная масса и физическая денег? Пишет, что примерно в 30 раз отличается количество цифровых денег от физических в Великобритании, это про фунт стерлинги, примерно в 8 раз в США, там баксов, да, и примерно в 5 раз в России. То есть вот так вот возить наличку в подлокотнике мы еще немножечко любим. Вот. Но с каждым годом все меньше. Я, кстати, давненько уже прям так существенную пачку в руках не держал. Наверное, надо бы попробовать как-нибудь почувствовать вот это вот все могущество тысяч и даже пятитысячных. Это новое радио. Данил Михайлов за старшего. Красивого вечера тебе.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Субтитры сделал DimaTorzok.

Самое что ни на есть гимн нулевых, и не только Москвы касается. Где сейчас те самые тусовщики, которые никогда не спят? Правильно. Бегают марафоны, катаются на велосипедах с узенькими колесами, ходят в спортзалы, не знаю, в планке стоят и занимаются йогой, даже такие тоже есть. Ну и нормально, всему свое время. К тебе красивого продолжения вечера. С нас подходящий аккомпанемент. Это новое радио.

Так, не вели казнить, но сегодня отмечается день рождения гамбургера. 27 июля 1900 года его придумали. Мне что-то захотелось.

0: Sony Forera, или как правильно, Sony Fodera и Poppy Bescom. Понять с ними, кто это, но песня очень нравится. Вообще офигенно звучит, потрясающе и замечательно, и бодро. И вот в чем подвох. Каждый раз, когда я слышу новый трек, крутой такой вот, который прям в душу западает, теперь мне кажется, что это искусственный интеллект. Вот прям беда какая-то и напасть. Ничего подобного не будет в нашем конкурсе, который стартует уже очень скоро.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК Видео. Реклама. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Новое радио.
2: Новое радио.
4: Новое.

Слышишь классную песню на английском? Ищи корни в Швеции. Туве Лу на новом радио, она же Эбба Туве Элса Нильсон. Красивое имя, да? Сложноватенькое. Много красивой музыки для себя написала и для других исполнительниц, но это все бесполезные факты, которыми изобиловать будем завтра в проекте «Что было раньше» на новом радио в 6 вечера. Ну, в общем, если кто знает, тот знает. На сегодня уже хватит. Данил Михайлов отвечал за плейлист вечера, ушел искать скатертью.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00 на новом радио. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Супер. Супер новинки. Новое радио.
4: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Завтра в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.